4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Bad.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе.
2: Дело трудное и запутанное. Я думаю, скоро все выяснится.
1: А я очень надеюсь на вас, мистер Холмс. Не хотите ли немножко чуть-чуть выпить?
2: С удовольствием.
1: А вот, доктор? Может быть, капельку я... Ну, как угодно.
3: Моторадио представляет...
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Пока в Петербурге бушует неприятная, отвратительная погода, которая, кстати, подходит к концу, уже начинается снова тепло, скоро снова все сахарные мотоциклисты, так называемые, выкатятся, я к ним отношусь, потому что по холоду подожду, кататься на мотоцикле абсолютно не моя тема, все это было уже в моей жизни, и как бы болеть, простужаться совершенно мне не хочется. Давайте поговорим немножко с вами о выборе мотоцикла, потому что я на самом деле... Я продаю свой мотоцикл BMW GS310, который я все никак не могу продать, и не потому, что мотоцикл плохой. Сейчас я расскажу, почему это происходит, и заодно дам, может быть, несколько советов новичкам, потому что речь пойдет исключительно о новичках, как выбирать себе, собственно, первый мотоцикл. А что не так с моим мотоциклом? Я кинусь гнилой палкой в очередной раз в тех людей, которые считают, что мотоцикл не обязательно должен быть по росту. Что можно как бы на носочках стоять, едва касаясь, собственно, дороги, земли. Это все неправильно, это все нездраво, это все ненормально, потому что вы запросто можете завалиться просто на перекрестке в любой момент, когда вы остановились на светофоре. Не дай бог, какая-нибудь колея на дороге или яма, это случается очень часто, вы просто свалитесь вместе с вашим мотоциклом. И тем более, конечно, не в первый сезон. То есть, в принципе, райдер опытный, который ездит на эндуро-мотоциклах, который умеет хорошо действительно владеть своим телом, владеть мотоциклом, который занимался на мото-джимхане. В принципе, такой уверенный райдер может себе любой байк выбирать, который он хочет. И если байк немножко высоковат, то он тоже с ним, в принципе, справится. Но первосезонники, в 99%, особенно девушки, это люди, не умеющие нормально управлять мотоциклом, не уверенные в себе, потому что просто нету наката, нету мотоопыта и так далее. И ни в коем случае, упаси вас Боже, брать вам мотоцикл, который вам не подходит по росту, потому что у меня сложилось впечатление, что девушки выбирают мотоцикл себе первый, по кубатуре и по цене. То есть, ага, вот это вот стоит не очень дорого, ага, вот у этого не очень много кубов, значит, точно мне все будет гуд с этим мотоциклом. Абсолютно нет. То есть, приходили девушки даже, которые не могут определиться, круизер они хотят или что-то другое, потому что они знают либо круизер, либо спортбайк, а всех остальных граней мотоциклов не существует. Что такое BMW GS310, дорогие друзья? Это реально высокий мотоцикл. Мой рост 168 сантиметров, и мне этот мотоцикл великоват, хотя ноги у меня далеко не короткие, дорогие друзья. Кто меня лично знает, может убедиться, что я вам не вру. Так вот, на мой рост этот мотоцикл слишком большой, то есть абсолютно... Точно, что комфортно, классно будет ездить на нем молодому человеку или девушке выше 170 сантиметров ростом. То есть, в принципе, человеку высокому этот гусенок будет отлично. Ну, даже, в принципе, человеку среднего роста, то есть 1,75 м ростом, уже на этом мотоцикле будет, в принципе, норм. Вот, то есть приходят девочки, садятся, им все нравится, мотоцикл действительно с очень мягкой подвеской, мотоцикл прощает очень много ошибок новичков, а ножки плохо достают. И вот они, перебирая этими ножками, пытаются развернуться, потому что разворачиваться на малом радиусе действительно может человек только с опытом, а первосезонник обычно перебирает лапками и таким образом разворачивает мотоцикл, катая его туда-сюда по земле. Так вот, у них ноги у них не достают. Ноги не достают, получается плохо, и даже не сильно тяжелый мотоцикл, а этот мотоцикл весит меньше 200 килограмм, становится просто каким-то слонопотамом. Почему? Потому что у вас ноги не стоят нормально на земле полной стопой. И все, да. Потом человек как бы пересыпается этой мыслью, спит и понимает, что да, ему неудобно, ему страшновато, ему некомфортно. И правильно, я как бы, понимаете, у меня нет такой спешки, я не собираюсь свой мотоцикл втюхивать кому угодно. Я не хочу, скажем так, брать грех на душу, и мне хочется, чтобы тот человек, который купил этот мотоцикл, ему с ним было хорошо, и мотоциклу с человеком, и человеку с мотоциклом. Мотоцикл не должен стоять в гараже, друзья. мотоцикл нужно ездить, покорять дороги и даже бездорожье, потому что, в общем-то, гусь это сделать может. Так вот, дорогие, особенно девушки, когда вы выбираете себе первый мотоцикл, пожалуйста, не поленитесь вы. Почитайте отзывы об этих мотоциклах, походите в профильные группы, в какие-то форумы, почитайте статьи. Обязательно все хорошие стороны, все косяки этого мотоцикла вылезут. А у каждого мотоцикла есть какие-то свои положительные, отрицательные стороны. Хотя у своего нового мотоцикла, известного легендарного индийского бренда, я не вижу недостатков, потому что он мне просто тупо нравится. Но я, прежде чем его покупать, во-первых, взялась подобный мотоцикл на тест-драйв, и не один, а два раза, это первое. Второе, я этот мотоцикл примеряла неоднократно в салонах, то есть я прочитала про него мало, потому что мотоцикл абсолютно новый, они недавно стали выпускаться, вот Хантеры именно, но я уже делала осознанно свой выбор абсолютно, тем более у меня есть довольно большой мотоопыт, я уже знаю, что я хочу, для чего я хочу и зачем мне вообще мотоцикл. Так вот, когда я выбирал себе первый настоящий мотоцикл, то есть у меня был 50-кубовый, потом впоследствии 85-кубовый китайский мопед, который купила чисто по наитию, потому что он был похож на спортбайк, мне было на нем неудобно, мне было неудобно с клепонами, мне неудобно было сидеть креветкой, ну вот я его выбрала, потому что вот увидела, он красивый, дешевый и блестел, понимаете, но он меня как бы чуть не убил в итоге, об этом я вам уже рассказывала. Ну так вот. А когда я уже выбрала себе, когда я получила категорию А и выбрала себе мотоцикл KTM Duke, он мне, да, очень нравился по внешности, очень был красивый, но прежде чем его покупать, я действительно вступила во всякие группы ВКонтакте KTM Duke, я почитала про этот мотоцикл, я посмотрела с ним множество видео. И, в принципе, этот мотоцикл плюс-минус большинство людей хвалило. Для новичка он подходил тоже хорошо, опыта у меня было очень мало после этого китайского мопеда, да никакого у меня, собственно, опыта не было. И этот мотоцикл действительно подарил мне много радости. Единственное, он был 200-кубовый, и 200 кубов мне было маловато, я выросла из него. И поэтому поменяла на 390, которого мне хватало. Но продала его по совершенно другим причинам. Это тоже абсолютно другая история. Так вот, девушки, прежде чем отвлекать продавцов мотоциклов и тратить их личное время, просто почитайте про этот мотоцикл и тупо хотя бы выясните, какой он по высоте. Если вы девушка небольшого роста, а таких девушек очень много, вам не подойдет высокий мотоцикл, вы будете с ними мучиться. Просто выбирайте изначально то, что вам по росту. Ну, опять же, вот есть группа девушки-байкеры, которую я много лет админю. Там очень часто девушки задают вопрос, а какой подобрать мне мотоцикл, если мой рост такой-то. Допустим, я хочу спорт, допустим, я хочу тур-эндуро, допустим, я хочу круизер. И в комментариях, в принципе, дают очень много полезных советов. Так что не пренебрегайте. Ну что же, перейдем к анонсам. А с огромной радостью вам сообщаю, что 21 июня возвращение легендарного концерта «Вечер джазовой поэзии», где поэты Петербурга и вокалистки прекрасные исполняют свои произведения под живой джаз. Это мероприятие Андрея Камикадзе Митрошина, и я в шестой раз принимаю в нем участие. Я, конечно, не имею права это сделать, но я прочитаю вам стихотворение, которое я приготовила для этого мероприятия под большим секретом только для слушателей Моторадио. В настроении ночи, в перестроениях между потоков, в тишине полушепотом хочешь или в мыслях, но ты бьешься током. За нечаянной чашечкой чая, за неспешным про все разговором, ты боишься коснуться случайно, убегаешь, взрываясь мотором. И за каждой небрежной фразой миллион несказанных может. Мир залит синтетическим джазом, маршируют мурашки по коже. Ты кричишь в наслаждении диком, просыпаясь в поту, пульс 130 и единственно важной уликой равнодушие в дружеских лицах. А глаза только лгать не умеют, в них расплавленный льняный лед молча тает, и бармен, колдовавший с коктейлем, этот лед в твой бокал добавляет. In the mood, on the moon и обратно, ты умеешь летать, я же знаю. Как бы не было, но мне приятно, что я тоже, пусть редко, летаю. 21 июня, пространство АТС, Некрасова 3, вечер джазовой поэзии. И еще будет одно классное событие, но уже о нем расскажу вам позже. На сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио, удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
5: Запутанная история.
6: Как это верно, Ватс?
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Два очень интересных дня рождения. В 1740 году в этот день родился Донатьен Альфонс Франсуа Маркиз де Сад. Патриарх философии либертинажа, основоположник садизма. Более 27 лет своей жизни он провел в тюрьме. Умер он в доме для умалишенных в Шарантоне, на окраине Парижа. Высказывал мысль о том, что только обнажив порок и доведя его до абсолюта, можно рассчитывать на то, что он потеряет для человека привлекательность, и таким образом человек вернется в русло естественной добродетели. Но, судя по всему, он ошибался. В этот же день, только в 1743 году, родился Джузеппе Бальзамо, он же Алессандро Калиостро. Его упорно называют шарлатаном и авантюристом, но тогда почему его так любил народ Франции и так боялся папский престол? Не все так просто, ведь он действительно предсказал падение Бастилии и воцарение Наполеона Бонапарта, а потом и его падение. Если он и был фокусником, то гениальным. Многие из его мистерий ставят в тупик к мастеров иллюзионного жанра и физиков. К нему тянулись самые неординарные люди своего времени. Ну и, конечно же, известна история про то, как однажды любопытные спросили у кучера графа, правда ли, что Калиостро действительно 4000 лет. «Не буду врать, не знаю», — ответил кучер, «но за те 300 лет, что я у него служу, он ни капельки не изменился». Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами. St. Petersburg.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио. The best rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Давайте по порядку тогда. Чтобы сдать мотоцикл в аренду, нужна ли какая-то лицензия?
2: Нет. У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
1: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
2: Что именно?
1: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то? Какие-то налоги с этого?
2: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать. Да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат, с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Ага. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с прокате. Открытой страховкой, да, ну, то да, есть в прокате, ага. Когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск, да, что в случае...
1: А вы изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом, наконец, там обяжут страховые компании?
2: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ: нельзя.
1: А вы каким-то конкретным или много каким?
2: Всем. Ну, то есть сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми, но тенденция рынка такая, что не оформляют.
1: А они такие: да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом: а, мотоцикл, извините.
2: Это... Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь: можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ: вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, вот да. Как-то так. Вот это основной риск, ага. Да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании «Точка Б».
4: Подробности в интернете.
5: Санкт-Петербург.

0: Моторадио.
1: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
4: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет. Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мото России Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну и, во-первых, искренне хочу всех поздравить с приходом лета. Да-да, сегодня уже 1 июня, а это значит, что календарное лето пришло к нам. И, конечно, хочется верить, что с ним окончательно придет тепло, и можно будет порадоваться солнцу. Кстати, прогноз погоды обещает действительно теплую погоду и до 25 градусов тепла в субботу. Ну, а во-вторых, я вам скажу, я сейчас нахожусь во Владикавказе, чему я лично безумно рад. Если чего-то не хватает в нашем любимом городе, так это гор и снежных вершин за окнами. Да и мотоциклистов тут тоже, в принципе, хватает, хотя, конечно, меньше, чем в Петербурге. Но это тоже радует глаз. Вообще рекомендую посетить Осетию, если вы здесь никогда не были. Такие виды и невероятно вкусную еду вы точно никогда не сможете забыть. И вернетесь сюда еще не раз. Ну а теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 6 июня в субботу состоится прохват «Дорога в мотомир» от Snakeway. Данное событие направлено на привлечение к мототеме исключительно первосезонников. Команда Snakeway проведет прохват по незабываемым дорогам и красивым достопримечательностям. Обращаю особое внимание, что мотоциклисты со стажем езды по дорогам общего пользования более 2 лет в прохвате участвовать не смогут. На мероприятии будут разыграны 2 сертификата на индивидуальные занятия по повышению навыков управления мотоциклом. Ну а сбор колонны состоится в 13:00 на АЗС «Татнефть» по адресу Малоохтинский проспект, дом 59А. Инструктаж начнется по плану в 13:40, а старт колонны запланирован на 14:20. 6 и 7 июня, то есть на этих выходных, на автодроме Егора Драйв состоится 3-й ежегодный фестиваль «Мотодрайв». Праздник для всей семьи объединит мотоспорт, драйв и музыку. В рамках одного уикенда пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, этап чемпионата и первенство России по мотокроссу и по мото-джимхане. Не менее насыщенной будет и развлекательная программа. Свое мастерство посетителям продемонстрируют несколько команд стантрайдеров. На экспозиции в выставочной зоне «Автокультура» будут представлены редкие экземпляры мототехники. Ну а для тех, кто решит приехать на мотодрайв на своем мотоцикле, будут действовать специальная выделенная парковка. Найти ее очень просто. Она находится слева от основного въезда на автодром в шаговой доступности от входа. В течение 2 дней фестиваля для зрителей будут выступать кавер-группы и диджеи. Ярким окончанием каждого дня фестиваля станут концерты молодых российских исполнителей. Кто выйдет на главную сцену мотофестиваля, пока держат в секрете. Ну а начало фестиваля запланировано на 11 утра в субботу. И билеты все еще есть в продаже. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 5 июня в пятницу в Ледовом дворце по адресу проспект Пятилеток, дом 1, состоится долгожданный юбилейный концерт Алексея Горшенева под названием «Горшенев 50 лет». Да-да, маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу действительно исполняется 50 лет. В честь собственного юбилея Алексей Горшенев совместно с музыкантами своей команды отправляется в большой тур. В насыщенной карьере Алексея Горшенева, напомню, можно встретить 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы», ее успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере «Тодд», написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальную постановку по «Фаусту», дилогию «Душа поэта и смерть поэта», написанную на стихи Есенина, альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу. Музыка актуальна многие годы, феерия звуков и форм и безусловная любовь к своему делу. Нельзя пропустить юбилейный концерт Алексея Горшенева. Я лично обожаю творчество Алексея и был бы очень рад попасть на концерт. Однако буду еще во Владикавказе и никак не смогу сходить. А вот всем слушателям Моторадио я крайне рекомендую посетить его. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 7 июня в воскресенье в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт еще одного интересного, на мой взгляд, исполнителя Петра Налича. Летний концерт Петра Налича в клубе «Джаггер» — это веселые и грустные, ритмичные и плавные песни. Такое многообразие западает в душу даже самым избирательным меломанам. Также прозвучат несколько номеров из музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка» на стихи Юлия Кима. Приходите совершить путешествие по творчеству Петра Налича. От лирики до рок-н-ролла. От истоков карьеры к новым песням. На мой взгляд, редкие концерты Петра Налича однозначно заслуживают внимания. После них создается впечатление присутствия на нескольких концертах сразу. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство МР-78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои навыки и знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний. Проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург на Моторадио из Владикавказа.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А в салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну, имеется в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт. Вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург. Best.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
1: Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 286 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП, пострадал 1 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: это радио. И не говори, старик, что не слышал.
1: Ты его никак,
2: прямо
1: только вот.
2: Прямо
1: дожить. Прямо несусь сбоку, если
2: косо. Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я Наталья Луковникова. Сегодня немного поездок по Тверской области. И иногда так бывает, что вместо руин и заброшек встречаешь что-то, что реставрируется и восстанавливается. И сегодня именно такой рассказ, что особенно приятно. Итак, церковь Успения Пресвятой Богородицы или Успенская церковь в селе Иванище Старицкого района Тверской области. Это, во-первых, памятник архитектуры федерального значения. Она построена в 1534-1542 годах. И, кроме того, это один из древнейших в области каменных храмов. Но обо всем по порядку. В 1530-х годах Иван Поджогин, вельможа, которому принадлежало и село Иванище, основал здесь монастырь мужской. Почему он это сделал? Данных нет. Есть красивая легенда о том, что мучим он был бесом, змеем, и именно в этом месте ему вдруг почему-то стало легче во время сна. Ну и вот решил он таким образом это место отблагодарить. А храм был собором, при этом монастыре. А у Ивана Поджогина была еще кличка Шигона, и он был сподвижником царя Василия III. Кстати, под конец жизни этого государя он был одним из самых близких к нему людей. Ну а далее он попал в опалу после смерти своих покровителей Василия III и его вдовы регенши Елены Глинской. Он уехал сначала в свои владения, и говорят, что в государственных документах его имя упоминается последний раз в мае 1539 года. Где-то ему было около 60 лет в это время. И строительство каменного храма, конечно, к этому времени уже наверняка закончилось или как минимум подходило к концу. Ну, немножко поговорим еще о нем. Как это неудивительно, он принял постриг в Волоцком монастыре с именем инока Ионы. И позже приняла монашество его жена Анна с именем Анисия. После пострижения удаления в монастырь он прожил достаточно недолго, умер в 1542 году и оставил завещание, по которому к Иванишинскому монастырю отходили обширные земли с селами и крупная сумма денег и утварь и прочие запасы. Но, видимо, за это благодарность здесь же при храме в Иваниших его и похоронили. Ну, теперь о самом храме. Говорят, что это уникальный образец московского зодчества XVI века, редкий пример трехглавого храма, сложенный из кирпича с белокаменными деталями. Уже в XVIII веке к нему пристроили трапезную и колокольню. Но вот про то, что не только в советское время упраздняли и меняли церковную жизнь, в 1764 году в соответствии с указом Екатерины II, одобренной синодом, началась секуляризация монастырских и церковных земель, и сначала Иванишский монастырь упразднили в числе многих других, и, кроме того, лишили его всех владений, а следовательно и доходов, а собор превратился в обычную приходскую церковь. Уже в советское время, тоже как это ни странно, был большой ремонт еще не закрытого храма где-то в 1928 году, о чем свидетельствуют две надписи, сделанные масляной краской на откосах над гробницей как раз Ивана Поджогина. А уже в 1939 году храм был закрыт и использовался под хозяйственные нужды. Долгое время он использовался как склад зерна, а потом просто стоял без кровли и начал, конечно же, разрушаться. Последний сельский иерей Василий Верзин, потомственный священник, был отослан в Старицу. В войну церковь служила местным жителям укрытием при обстрелах села и бомбежках. И разорение храма продолжили оккупировавшие село фашисты. Они выломали полы, сломали остатки иконостасов и использовали все это дело на дрова. Кроме того, во время оккупации большинство домов в Иванишах и окрестных деревнях было разрушено и сожжено. Поэтому, когда село освободили от места немцев, местные жители первым делом тоже начали храм дальше разбирать на кирпич и разбирать церковную ограду, потому что не было другого строительного материала, и ограда с башнями,

0: оказались наиболее удобными, чтобы их разобрать на кирпич, из которого складывать, например, печи. И далее Успенская церковь вновь превратилась в зернохранилище. К ней уже с юга и запада пристроили не пределы, а большие деревянные сараи, где молотили зерно. И ремонтов в самой церкви в это время, конечно, никаких не было. Поэтому здание оставалось открытым и постепенно ветшало. Протекали кровли, трескались своды и разрушались купола. Где-то в середине 1960-х годов, в общем-то, данный памятник федерального значения был в аварийном состоянии. И вот тогда, где-то с 1969 по 1974 год, были проведены изыскания архитектором Альтшуллером и небольшая реставрация, и здание храма как-то отремонтировали. Хотя эти работы шли довольно медленно, потому что постоянно не хватало и средств, и материалов, и самих рабочих. Однако вскоре храм снова оказался никому не нужным. О возвращении ему прежнего статуса речи не шло. Совхоз не хотел его ремонтировать. И, в общем, все продолжалось так. Но помог случай. Нашелся местный уроженец, который стал предпринимателем, Андрей Кольцов, который решил на свои средства возродить древний памятник. И уже в 2003 году, после длительного перерыва, храм был открыт для верующих. И тогда же состоялась первая служба. И началось постепенное восстановление. А в конце 2006 года был назначен сюда настоятель храма. И начались регулярные богослужения. Кроме того, в 2023 году этот храм вошел в федеральную программу консервации. В рамках этих мероприятий, соответственно, для предотвращения дальнейшего разрушения были проведены работы по созданию временных кровель, защите сводов, фасадов. И это хотя бы позволило остановить разрушение кладки и защитить памятник от атмосферных воздействий. Поэтому на текущий момент это действующий храм. Здесь проводятся церковные службы в более теплой, поздней трапезной части. Он открыт для посещения, привлекает паломников. Даже можно увидеть здесь автобусы. Когда я подъехала, было один или два туристических автобуса, и люди, соответственно, к нему подходили, хотя им показывают на местности что-то там еще другое. Везде есть леса внутри, есть, конечно, элементы разрушения, но, тем не менее, храм под присмотром, им занимаются, о нем заботятся. Поэтому я считаю, что это замечательная история, когда один из древнейших храмов все-таки получает помощь. Будете проезжать мимо, обязательно заглядывайте, посмотрите на то, как он выглядит сейчас. Возможно, когда вы приедете, он будет выглядеть еще краше. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня по Тверской области в этот раз. Всем пока и до новых встреч на Моторадио.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо
1: несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Два очень интересных дня рождения. В 1740 году в этот день родился Донатьен Альфонс Франсуа Маркиз де Сад. Патриарх философии либертинажа, основоположник садизма. Более 27 лет своей жизни он провел в тюрьме. Умер он в доме для умалишенных в Шарантоне на окраине Парижа. Высказывал мысль о том, что только обнажив порок и доведя его до абсолюта, можно рассчитывать на то, что он потеряет для человека привлекательность, и таким образом человек вернется в русло естественной добродетели. Но, судя по всему, он ошибался. В этот же день, только в 1743 году, родился Джузеппе Бальзамо, он же Алессандро Калиостро. Его упорно называют шарлатаном и авантюристом, но тогда почему его так любил народ Франции и так боялся папский престол? Не все так просто, ведь он действительно предсказал падение Бастилии и воцарение Наполеона Бонапарта, а потом и его падение. Если он и был фокусником, то гениальным. Многие из его мистерий ставят в тупик к мастеру иллюзионного жанра и физиков. К нему тянулись самые неординарные люди своего времени. Ну и, конечно же, известна история про то, как однажды любопытные спросили у кучера графа, правда ли, что Калиостро действительно 4000 лет. «Не буду врать, не знаю», — ответил кучер, «но за те 300 лет, что я у него служу, он ни капельки не изменился. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами».
2: You're listening to Best.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы, мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Это Илья Шанин. Это
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это и
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
11: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога.
12: А дальше?
13: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
14: Каждую пятницу в 3 часа дня.
15: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
16: Radio for bikers, from bikers.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария, а бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, у меня масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно. Вот они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть. Но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. И еще по эндурикам у нас классные Oxo Motors появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы, и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют. Очень классно работает сарафанное радио. Вот. Так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину, нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются. И очень хорошо. И между ТОшками в том числе. Так что здесь играет обратную роль.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на

0: Моторадио.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Motor Radio. Come ride with us.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Два очень интересных дня рождения. В 1740 году в этот день родился Донатьен Альфонс Франсуа Маркиз де Сад. Патриарх философии либертинажа, основоположник садизма. Более 27 лет своей жизни он провел в тюрьме. Умер он в доме для умалишенных в Шарантоне на окраине Парижа. Высказывал мысль о том, что только обнажив порок и доведя его до абсолюта, можно рассчитывать на то, что он потеряет для человека привлекательность, и таким образом человек вернется в русло естественной добродетели. Но, судя по всему, он ошибался. В этот же день, только в 1743 году, родился Джузеппе Бальзамо, он же Алессандро Калиостро. Его упорно называют шарлатаном и авантюристом, но тогда почему его так любил народ Франции и так боялся папский престол? Не все так просто, ведь он действительно предсказал падение Бастилии и воцарение Наполеона Бонапарта, а потом и его падение. Если он и был фокусником, то гениальным, многие из его мистерий ставят в тупик мастеров иллюзионного жанра и физиков. К нему тянулись самые неординарные люди своего времени. Ну и, конечно же, известна история про то, как однажды любопытные спросили у кучера графа, правда ли, что Калиостро действительно 4000 лет. «Не буду врать, не знаю», — ответил кучер, «но за те 300 лет, что я у него служу, он ни капельки не изменился». Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 286 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП, пострадал 1 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Моторадио. All your favorite hits, all the time.

0: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Свершилось чудо в нашей эфирной студии. Появился отец-основатель фестиваля «Балтик Ралли», великолепный Игорь Щербаков. Очень рада вас видеть. Игорь, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, Александр.
0: Как ваши дела?
1: Хорошо.
0: На подходе событий мы сегодня посвятим время этому замечательному празднику, который все ждут в нашем городе, и не только, и, наверное, по всей стране. Посему я тут приготовил кучу вопросов к фестивалю. Но в самом начале небольшую справку для тех, кто, может быть, первосезонник, кто вот даже не слышал еще. Есть масса молодых мотоциклистов, которые интересуются, куда поехать этим летом. Что есть «Балтик Ралли»?
1: Хороший question. «Балтик Ралли» — это фестиваль, который проходит в одном из красивейших мест нашей страны, на Карельском перешейке, в городе воинской славы Выборге. Проходит он с 2021 года. В этом году это будет 6-й фестиваль. Проводим мы его, к моей чести, с губернатором Ленинградской области, настоящим мотоциклистом Александром Юрьевичем Дрозденко, который является лидером и основоположником фестиваля. Спасибо огромное, потому что по такому подспорью только можно, о нем только можно мечтать. Вот. Это очень большое дело, поэтому я говорю об этом в первых словах. Вот. Очень помогает организации фестиваля мотоклуб «Дом», который возглавляет партнер нашего фестиваля Рамис Алексеевич Дебердиев. И фестиваль получил большую поддержку в авторитетных туристических кругах. Мы являемся 4-кратным победителем лучшего гран-при самой известной туристической премии Russian Event Awards. Вот. Он также имеет авторитет, надеюсь, среди мотоциклистов и жителей города. В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
0: А вот как вы считали?
1: Считаем не мы, считаем безопасность. У нас стоят рамки, считают, проверяют МВД. Вот. И эта статистика объективна. Мы, с одной стороны, к сожалению, не продаем билетов, где мы могли бы точнее, может быть, посчитать. Но, с другой стороны, это счастье для мотоциклистов, мне кажется, потому что это один из немногих, а может даже единственный, нет, ну, один из немногих в стране фестиваль, на который нет входных билетов. То есть вход свободен, пожалуйста, всем добро пожаловать. Вот. Фестиваль проходит на старинной площади, рыночной, центральной площади города. Город вообще 13 века. На площади находится красивая башня круглая 14 века. Все вымощено. То есть атмосфера, в которую вы попадаете, это просто, ну, средневековье. Выборг сегодня реставрируется. Красивейшие башни Святого Олафа, Финский залив, старинные
0: хорошая
1: города.
0: Погода, как
1: всегда
0: правило.
1: Хорошая,
0: да,
1: погода. И вот интересно было, я недавно узнал, что в Выборге находится первый жилой дом Российской
0: Федерации. Да-да-да, это известный такой факт, удивительный, да, конечно, да.
1: Поэтому хороший праздник, люди приезжают со всей страны. Это фестиваль для всех мотоциклистов, для всех брендов. Как говорится, all bikers welcome к нам.
0: И три дня праздника.
1: Четыре дня, да, с 23 по 26. То есть 23 это четверг. И мы в этот день делаем, как мы раньше говорили, припати. Теперь такое слово нельзя употреблять, оказывается. Поэтому мы делаем такой пикник в красивейшем яхт-клубе под Выборгом. Яхт-клуб «Лавала». Это, в принципе, 6 километров от Выборга. В 4 часа мы приглашаем всех желающих от лодочной станции, которая находится прямо напротив рыночной площади, присоединиться к морской прогулке, которая длится 25 минут.
0: То есть, подождите, значит, на теплоходике, да?
1: Да.
0: Люди поедут по вот этому...
1: Маленькие лодочки там, теплоходиков. Да. Проблема в том, что после того, как допустили «Аллегро» в Финляндию, ага, то заварили мост, который поднимался и опускался, железнодорожный мост. И сегодня Высота прохода под мостом, по-моему, в районе 2,5 метра.
0: Только для небольших, да?
1: Только для небольших, к сожалению. Бухта Сокалахти, знаменитая, красивая, называемая Большой Ковш в Выборге, она заблокирована двумя мостами. Соборным мостом и... Не соборным, а... Да, соборный мост, да, соборный мост и соборный проход под ним.
0: Вот. То есть это первый день будет?
1: Это первый день, да. Там будет хорошая музыкальная программа, очень красиво. Можно порыбачить, можно покататься на лодочке, можно увидеть старинные шлюзы, которые вот я раньше никогда не видел. Это просто прелесть. Там рядышком находится военный музей, который сделал человек, частный человек сделал военный музей о истории войны Финляндии и России. Как финские солдаты, видно, как они воевали, потом как они дружили. История вот такова. Вот. Прекрасная погода. Прекрасная атмосфера, музыка и вот это такое припати фестиваля. Вот, мы приглашаем. Стоимость.
0: А почему это важный момент? Почему вы вообще на это тратитесь и вкладываете усилия? Чем важно вот это препати? Ведь все равно будет завтра все, те же люди тоже. Или какая-то тут интимная обстановка больше как-то какая-то. Ну, я не в смысле интима, а более домашняя, что ли? Ну, я не знаю, поясните.
1: Ну, во-первых, мотоциклисты любят общаться. Они приезжают на фестивали общаться. И общаться все 4 дня в одной обстановке их немножко уже где-то даже тяготит. И мы поэтому стараемся во время фестиваля делать мотоциклетные прогулки, которые есть, мотоциклетные парады. И вот это припати, оно не на фестивальной площади, а мы каждый год пытаемся в разных местах делать. Иногда повторяемся. Мы этим пытаемся показать интересные места вокруг Выборга. Например, несколько раз мы делали припати прямо на территории Выборгского замка. Вот. Лавала – это один из красивейших мест отдыха и я-клуб. Там можно отдыхать, останавливаться с семьями. Там есть коттеджи, там есть гостиница. И он находится прямо на крайнем месте Саминского канала. Раньше шли красивейшие корабли.
0: Но если кто не был, то это удивительные места по красоте. Да. Ну, причем в любое время года вообще совершенно ни на что не похожее. Да.
1: В следующем году мы покажем новое место. Припати будет находиться в одном из новых уникальных мест под Выборгом.
0: Это секрет. Или будете раскрывать?
1: Нет, ну что, я бы рассказал, потому что чтобы люди готовились.
0: Давайте, да, хорошо.
1: Я считаю, что мы всегда не скрываем дат следующих фестивалей. Вот. Кстати, кто переживает за стоимость в гостиницах, можете уже резервировать подешевле на 27-й год.
0: Год, да.
1: Даты будут те же.
0: Но надежды мало.
1: Не-не-не. Чем раньше, кто раньше встал, тот и тапки взял. Вот. Это будет небольшая деревня Кискеле, в которой уникальный человек, офтальмолог, достаточно богатый человек, который принял решение восстановить уникальную старинную финскую деревню. И вот как жили финны, как жили бари, как жили на соседних участках люди. Вот, он восстанавливает различные копии усадьб, он сделал железную дорогу для трамвайчика. На самом деле нашел, что это самое историческое место и нулевой столб для езды в Европу, то есть для мотоциклистов это тоже интересно. Он варит фантастическое пиво. Теперь пиво Кискеле можно купить в Выборге, и я вам скажу, это топ.
0: Вот. Светлое или
1: разное? Разное. Я удивился, даже купил сейчас новогоднее, то есть бутылки из-под шампанского, новогоднее пиво сделано вот с душой. Ну, никто бы мог подумать, да, пиво из бутылки от шампанского.
0: Но у нас радиостанция не про это, у нас про алкоголь. Хотя мы, в общем, марки практически не называем. Слушайте, а когда появилась сама идея создать Балтик Ралли, именно в Выборге разместить это? Ну, это было давно, я так понимаю, несколько лет назад, если ретроспективно вспомнить. Вы сидели за ужином, ели креветку и подумали, какой бы выбрать... Вот как это было?
1: Было это следующим образом. Принципиальный вопрос был в том, чтобы создать симбиоз между мотоциклетным государственным, можно сказать, сообществом, с правительством Ленинградской области, которое возглавлял мотоциклист, и нашей командой, которая делала достаточно долго фестиваль, как ты, Саша, знаешь и помнишь, Санкт-Петербург Harley Day.
0: Замечательное, да.
1: Угу. И когда мы с Александром Юрьевичем договорились о том, что мы делаем фестиваль, вот, поступили разные предложения. И, в принципе, у Ленинградской области были как бы задачи, которые сейчас стоят по развитию туризма. Это развивать старую Ладогу, новую Ладогу. И первое предложение нам было делать в старой Ладоге. Мы приехали туда в январе 2021 года, посмотрели наличие отелей, ноль.
0: Так.
1: Посчитали количество ресторанов, ноль. И оказалось, что там негде жить, негде ночевать, негде байкерам гулять, к сожалению, да. То есть это проблема сегодня создания такой инфраструктуры для туризма. Мы поняли, не получается. Давайте тогда, значит, нам предложили, ну, надо делать столицу в Гатчине. А так как у нас был очень большой опыт приглашения гостей из-за рубежа, и мы на них рассчитывали, никто не знал так на тот момент, что случится СВО, вот, то я себе представил, ну как немцам расскажешь, приезжайте в Гатчину.
0: Ну, как-то да.
1: Тяжело. Это маркетингово мы очень сильно проигрывали бы, потому что все говорят, а где, как, а где это вообще Ленинградская область, что это такое? Все знают Петербург. Вот. Поэтому я сказал, ребята, у нас очень накатанные отношения с Европой, с мотоциклистами. Давайте делать его в окне Европы. Это Выборг. Город всем иностранцам известен. И плюс ко всему, для нам мотоциклистов это крайняя точка Советского Союза.
0: То есть такая немножко пиарная история. Ну, можно так сказать. Ну, такая промо.
1: Не, практичная, Саш. Практичная с точки зрения идея была именно в том, что Выборг известен. И в него легче пригласить людей. Плюс ко всему, мы посмотрели, что в Выборге самый большой гостиничный фонд, что он сам по себе исторически красив и интересен. И это оказалось настолько в точку, что когда мне сказали люди, что первый фестиваль был лучше, чем Санкт-Петербург Harley Days, я не поверил, говорю, не может быть, потому что ну, это там квинтэссенция, 18-й год. Они говорят, Игорь, да. И когда об этом сказали многие люди, то я говорю, почему? Они говорят, у центра Выборга есть определенная аура, небольшой, компактный, старинный. Где ты такую вот еще мощеную найдешь площадь?
0: Но наши предки строили в тех местах, где еще какая-то сила из земли, мне кажется, мистическая исходит, добрая.
1: Абсолютно, абсолютно. Нам вот помог президентский фонд грант проводить фестивали. Мы именно, вот, может быть, поэтому победили, что мы писали, что это место силы. Потому что, действительно, это же исконно русские земли, о которых забыли. Это земли карелов наших, которые жили там. Это потом шведы завоевали их. Вот. И сейчас, вот, разбираясь в истории, я полюбил очень Выборг и историю, когда финны говорят, что этот город наш, значит, статистика четко говорит, финской Выборг был 13 лет всего лишь за историю, и они на нас еще за что-то обижаются.
0: Понимаешь? Ой, давайте тем не менее, потому что очень много вопросов я приготовил, и немножко побыстрее.
1: Давайте.
0: А когда было ощущение, вы знаете, иногда в процессе, может быть, вот самый первый фестиваль, там, который еще не назывался, по-моему, Балтик Ралли, и когда вдруг в процессе вот этого события, вот музыка играет, мотоциклисты вокруг, вот праздник, и вы вдруг понимаете, что кажется, это может стать ежегодным. Вот кажется, из этого может получиться традиция. Вот был такой момент, когда вы это почувствовали?
1: Да, Саша, у меня был такой момент, когда после фестиваля в холодные осенние дни, первый фестиваль прошел в сентябре, вот, я сидел и начал читать отзывы. И когда я увидел отзывы от горожан, в данном случае это был отзыв действительно от горожан, потому что когда мы приехали мотоциклетной толпой своей, горожане испугались. Они мало кто пришел, их было очень мало.
0: Гангстеры.
1: Да. Значит, имидж мотоциклистов, к сожалению, во многих местах не очень хороший. И вот Санкт-Петербург Harley Days очень помог изменению имиджа. И когда я прочитал, люди пишут, господи, это чудо. Как можно было представить, что я в этом тяжелом городе, вы помните, история у него была тяжеловатая такая в те времена, я могу сидеть на рыночной площади. на которой я никогда не мог выпить бутылку пива. Я пил из хорошего бокала, хорошее пиво. Я смотрел на мировую звезду Джолин Тернера, экс-вокалиста Deep Purple. Эта атмосфера старинного города вокруг, и я подумал, боже, пишет парень, что еще нужно? Тогда, когда уже страна была закрыта пандемией несколько лет, и я подумал, ничего себе, какие эмоции мы дарим людям. А где такую эмоцию? Ну, ее в Кингисеппе ты, к сожалению, не получишь. Вот. В Гатчине не так много. То есть это было для меня подтверждение. Мы выбрали очень правильное место.
0: Это про место. Но вопрос был, когда пришло осознание, что надо делать и дальше, и дальше, и дальше.
1: Вот именно и после вот тогда, получения, да? этой информации, да. Ага. И второе, была уникальная ситуация, когда глава администрации Выборгского района, господин Савинов, который очень помогает и очень любит фестиваль, мы ему подарили флаг фестиваля первого, и он пришел после этого, положил его на грудь, сказал, я его никому не отдам. Потому что у нас была идея менять каждый год города. Но нам так понравилось. Такой город, я понял, такого больше не найти. То есть, действительно, мы попали в точку.
0: Очень удачное решение такое было, прямо вот счастливое.
1: Оно, Саша, не просто счастливое. Ты понимаешь, наша команда — это единственная команда в России, которую обучала проведению фестивалей высокое руководство Харли Дэвидсон. У нас были учителя и менторы. Бьорн Солберг, которого мы никогда не забудем, норвежец. Он страшно любил Россию, он страшно любил Санкт-Петербург. У него жена была из Санкт-Петербурга, это еще прибавляло. Он 36 лет занимался только подготовкой фестиваля. И вот он нас с Алевтиной успел поучить 4-5 лет, наверное.
0: А это секретные сведения, вы никому не говорите, чтобы не было конкурентов.
1: Нас никто не спрашивает. Да. Вот. Но это очень уникальные знания, которые действительно нужно знать, и они действительно помогают. Мы со всеми готовы делиться, к нам часто приходят, спрашивают, как это. Я говорю, welcome, мы открыты.
0: Маленькую паузу музыкальную возьмем.

0: Вот такая вот удивительная музыка, но еще более удивительный наш сегодняшний гость, замечательный рассказчик, координатор фестиваля «Балтик Ралли». У вас же идет разделение. Алевтина Болгова, наша замечательная красавица, она директор фестиваля, по крайней мере, так было в прошлый год.
1: Правильно.
0: А вы координатор по всем остальным вопросам, да?
1: На самом деле, это формулировка пошла с Запада, потому что в хуговском движении, о котором мы с тобой много лет рассказывали, и ты так и не, до сих пор, надеюсь, и не понял, что такое хуг.
0: Ну, не до конца.
1: Не до конца, Саша, меня всегда передают. Так что такое хуг? Вот. Руководители фестивалей, у них по-английски название четкое. Rally Coordinator. Поэтому я все время был и привык к этой должности, и это общая мировая практика, и поэтому я ее как бы применил в России для нашего фестиваля, координатора фестиваля.
0: Давайте, слушайте, чтобы я просто не забыл, давайте мы поставим фрагменты, видеофрагменты, ну, просто в фоновом режиме для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, с фестиваля «Балтик Ралли» прошлого года, 2025-го. И пусть это нас сопровождает, это замечательное изображение. А мы с вами идем далее по многочисленным вопросам, специально приготовленным сегодня. Можно ли говорить, что от года в год аудитория как-то меняется? Как-то вот, ну, скажем, все больше и больше людей приезжает из каких-то далеких мест, прослышав про фестиваль? Что больше горожан? Или, наоборот, может быть, меньше горожан, потому что они поняли уже за первые там несколько разов, что это шумное дело, и там все дорого. Например, я вот фантазирую, как вот это вот эти 40 тысяч, как они, так сказать, меняются, вибрируют, что происходит с публикой?
1: Ну, первые фестивали, они были, наверное, так на 80% мотоциклетные. Потому что мотоциклисты знали нашу команду, они в нее верили. У нас даже был очень курьезный случай, когда в 2021 году мы объявили о начале фестиваля в июле месяце. Из-за пандемийных условий его отменили. И мы вынуждены были его перенести. Мы его переносим, а люди сказали, а мы уже взяли билеты,
0: да,
1: мы взяли
0: фига,
1: отпуска.
0: Да.
1: И неожиданно к нам приезжает 400 человек. Что делать, мы думаем. То есть это говорит, ага. Вот, знаешь, только мотоциклисты. И мы сели и продумали, мы сделаем все по закону. Мы не будем собирать массовых мероприятий. Сидеть в ресторане, возможно, никто не запрещает. Проехать парадом, соблюдая правила дорожного движения, тоже никто не запрещает. Поэтому мы эти два дня провели фактически в фестивальном режиме. И тогда представители клуба... это был клуб Harley Davidson Club Russia. Говорит, Игорь, так это же нулевой фестиваль.
0: Ага. Да,
1: и они присвоили, они попросили нас. Мы сделали значки с нулевым фестивалем.
0: Корневой.
1: Да, и в сентябре мы подарили всем ребятам, кто приезжал. Вот. Поэтому и первый фестиваль в сентябре, они были мотоциклетные на 80%. Жители Выборга приходили очень там. Жители Выборга приходили очень осторожно, в очень маленьком количестве. Особенно на фестивале первом была еще проблема.

0: Да, да. Красивые, симпатичные люди на красивых мотоциклах. Не так уже они и ревут, потому что все нормальные мотоциклисты соблюдают правила, ездят без прямотока, в принципе, нормально. И количество людей, к нашему удивлению, стало увеличиваться. Стало увеличиваться. И нам это, с одной стороны, показалось, может, не очень хорошо, но мы привыкли, что и до этого мы делали Санкт-Петербург Харли Дейс. Открытый фестиваль. Горожане приходили, влюблялись. И тут как раз интересная такая ситуация, что если для Харли Дэвидсон это был маркетинговый прием, и он был заинтересован, они были в том, чтобы люди приходили и видели красоту мотоциклов, и мы знаем, сколько людей села на Харли благодаря фестивалю предыдущему.
1: Да вообще на мотоциклы. Да.
0: И вообще на мотоциклы. Ну, больше всего, я думаю, досталось Харли.
1: Да, да, да.
0: Вот. А здесь же ситуация сейчас интересная такая, что ни у кого нет мотивации. Сегодня никто нами не управляет из мотокругов. Сегодня мы сами направляем это движение. Вот. И в связи с тем, что вместе проводя фестиваль с правительством Ленинградской области... У правительства тоже есть своя задача. Она очень простая и четкая. Развитие мототуризма. Поэтому мы приглашаем людей как можно из большего количества городов. Ты знаешь, что мы проделали уникальный зимний мотопробег в 23-м году из Выборга во Владивосток для того, чтобы во время мототоксикоза всей стране показать: ребята, вот мы тут такие отмороженные, приезжайте к нам. И вот спасибо Олегу Капкаеву и Алевтине, которые выдержали это путешествие 13,5 тысяч километров зимой.
1: На трайке.
0: Неуправляемом. Да. Как бедный Олег, я не знал этой проблемы, что когда ты едешь на трайке, у тебя центральное колесо попадает всегда в снежный, да. в снежный вот этот рядочек, который неуправляемый. Вот. И мы тогда специально это делали для того, чтобы организовать мотопробеги из Владивостока в Выборг. То есть мы рекламировали мероприятие для всей страны, для мотоциклистов всей страны. Ребята, приезжайте, посмотрите. Многие за Уралом, когда мы ездили, говорят: а где этот Выборг? Люди далеко не все знали, где Выборг, и нам приятно, что мы были первооткрывателями. И получается, что клёво проехать из Владивостока с одного края страны в другой, это же, пожалуйста, это отдельно дистанция, и в Iron Bird теперь появилась, в Iron Bat.
1: Да. В металлическом сзади, вот так можно говорить?
0: Да. Ну, почему, да, в железном, металлическом. Вот, и параллельно получается, что количество участников мотоциклистов стало увеличиваться, и выборжане почувствовали доброту, стали тоже больше приходить с семьями, красивые женщины, переодетые в какие-то царские наряды. Да, оказалось, что много кружков бальных, и люди приходили порадоваться, воспользоваться этим. Половина Питера приезжает. Приемы наши, которые после открытия стали бомондами такими, все просят: дайте пропуск. Каждый год борьба с браслетами. У кого больше браслетов? Дайте мне такой браслет, который позволит всюду ход. Вот, смешная история.
1: А что было сложным самым таким? Вот, во что упирались в самые первые годы? Ну, там, скажем, отсутствие денег или там плохая погода, я не знаю, там, политика партии. Ну,
0: у нас
1: что?
0: Как бы есть люди, ответственные за погоду. С этим, слава богу, спасибо имя Господу, что нам очень помогает. Первые годы была проблема у нас, реальная была проблема с органами внутреннего правопорядка. Вот. Нам запрещали продажу пива, которая абсолютно разрешена в Ленинградской области. В Петербурге есть закон губернатора, на массовых предприятиях возможно. Вот. И приходилось вот это очень нервничать, переживать, как бы, потому что выбивать свои реальные права — это как бы очень сложно. Вот. И у нас до сих пор есть проблема, которая, может, мне неудобно говорить, но мы ее вынесли уже достаточно далеко на уровень Совета Федерации. Дело в том, что в законодательстве нашем есть небольшое такое, ну, неудобство, скажем так, мне кажется, непродуманность. Когда идет колонна в 3, 4, 5 тысяч мотоциклов, ей невозможно проехать, полностью соблюдая правила дорожного движения. Во всей стране нашей каким-то образом сотрудники ГИБДД смотрят на эту ситуацию, и везде все мотопарады сопровождаются сотрудниками ГИБДД. Мы сейчас были на 15,

0: 16 мая на юбилейном Московском мотофестивале, где в колонне по Москве проехало 20 тысяч мотоциклов. Все Садовое кольцо было заполнено. Была великолепная безопасность. Вот. В нашем родном фестивале, к сожалению, нам частенько отказывают в этом, и мы вынуждены. Хорошо, у нас губернатор является по закону сопровождаемым лицом, охраняемым, и ему положено автомобиль.
1: То есть вы его используете, он едет впереди колонны.
0: Спасибо, уважаемый Александр Юрьевич, что благодаря ему у нас есть сопровождение. Оно неполноценное. Частенько у нас бывало и мотобат все сопровождал. И вот тут вот как раз это мы этот подняли вопрос, что действительно по закону сопровождение возможно охраняемым лицам и детям в автобусах. А вот эта категория, скажем так, автомобилисты не страдают такими проблемами, они такими пачками нигде не ездят, и им это как бы не нужно. А у мотоциклистов это традиция во всем мире. И вот эта традиция пока не учтена, и мы очень надеемся, что эта информация дойдет до высокого руководства, и каким-то образом законодательство будет изменено, потому что мы не хотим мешать гражданам нарушать законы, а по-другому как бы не проехать. И ну, получается, да, вот, да, и вот эта проблема, Саш, ну ты задал его о ней, у них не таких много, но это та, которая нас беспокоит, потому что мы не хотим нарушать законы.
1: А что вообще чаще всего идет не по плану и все время вас пугает? То есть, когда вы там обсуждаете, например, там, еда, все нормально, там, я не знаю, какая-нибудь музыка, все нормально, а вот это вот, вот это вот мы всегда боимся.
0: Ну,
1: боимся, как пойдет.
0: Частенько бывают проблемы на фестивале, связанные с недисциплинированным поведением участников. Ты приглашаешь людей там, на фудкорт. Говоришь, ребята, пожалуйста, кормите людей, зарабатывайте деньги. Для нас очень важно, чтобы дать работу выборгским людям, всем, потому что это поднимает экономику, это очень важная составная часть бизнеса. Вот. И ты приглашаешь людей, смотришь, а он этот кусок мяса, который завтра или сегодня хочет превратить в шашлык, он его держит просто на земле.
1: Вот. И когда вы такое видите...
0: И когда мы такое видим, а он не понимает, а что это такого? А где? У меня нет холодильника. Так не иди сюда, потому что, слава богу, что все нормально. Но где-то ты услышал, кто-то отравился, кто-то еще что-то. Кто-то вот, торговцы, ребята, говорим, ребята, пожалуйста, очень аккуратно. Вот здесь сейчас будет проходить мотопарад проезжать, тысячи мотоциклистов. Плевать, выдвигаются на проезжую часть, ставят свои дополнительные раскладушки, какие-то вешалки и занимают. У нас в прошлом году был коллапс, мы не смогли с парада вернуться из-за этого. Вот. И вот хотелось бы призвать к тому, что мы обеспечиваем возможность, приглашаем много людей, у вас возможность есть торговать, зарабатывайте, пожалуйста, ну и уважайте нас.
1: Ну, потому что ЧОП же у вас есть какой-то,
0: можно всегда сказать. Да, но не хватает, Саш, не хватает. Там кто-то выпил чуть лишнего, что-то, там кого-то что-то случилось, и ты бегаешь, как Савраска. Меня в результате и увезли на скорой в прошлом году, потому что вот это количество, причем это все в основном были случаи недисциплинированного поведение участников фестиваля. Я человек не безразличный, можно было забить на все, конечно, и плевать на это. Не, ну нужно же справить, потому что не должны пострадать другие люди из-за
1: вообще
0: этого.
1: Вот имиджевые потери, насколько могут быть вот очень такими неприятными?
0: Да, все может быть. Слава богу, нас Бог бережет. У нас ни разу не было никаких там серьезных падений, ни ДТП, ни смертей. Вот. А бывают случаи на каких-то фестивалях, когда что-то случится где-то, и люди об этом не знают. Там кто-то на Байкале на льду провалился, да, на фестивале. Раз, значит, вот, никто не едет. Потому что как можно было в метровом льду на Байкале провалиться на мотоцикле зимой во время
1: какой-нибудь фестиваля? Да. Мили очередной?
0: Да, ну это, не, слава богу, не на мили, а были там харлиевские мероприятия, не совсем официальные. И люди, не зная до конца, там попадали в промоины еще где-то. Поэтому очень легко, очень легко. Поэтому у нас действительно одна из лучших служб безопасности. Очень помогает компания ГАЛС. Вот, потому что охрана мероприятий на открытом воздухе ивент мероприятие, это отдельная статья. Это
1: не они еще симпатичные, такие симпатичные, все одетые, хорошие, красиво, да. Такие
0: многие не
1: вежливые.
0: А у нас бывают случаи очень разные. Мы привлекаем кого-то других, не хватает людей. Люди на посту человек должен стоять 5 часов. Представляешь, ему дается час отдыха. В эти 5 часов он отвечает через каждые 15 минут по рации. А приглашаешь людей: ой, я устал, и я ушел. Я служил в роте охраны, Саша. Меня как это уйти с поста, понимаешь?
1: Ну, если устал.
0: Ну, я устал, говорит. Вот, солнышко светило. Ты пришел, деньги хочешь получать, а работать не хочешь. И таких моментов, понимаешь, мы подменяем куда-то туда, что-то вот происходит, чтобы люди этого не видели.
1: А вообще, какие бывают ситуации? Может, пара-тройка историй. Какой-нибудь, где-то свет пропал, где-то лампочка перегорела, где-то там телевизионная камера сломалась с утра. Трансляции, еще чего.
0: Да вот была ситуация, у нас там пивники продавали пиво до того, как у нас был появился партнер «Балтика». Оказывается, кеги бывают железные,
1: так.
0: А бывают кеги пластиковые,
1: так.
0: О чем я особо не знал.
1: А какая разница?
0: Да? Какая разница? Оказалась разница, что пластмассовые кеги взрываются.
1: В смысле?
0: В прямом смысле. В прямом смысле.
1: То есть она приехала с фабрики или с завода, да?
0: Да.
1: Вот вам кега, да? Вот она полненькая, все в порядке. И вдруг она...
0: Не вдруг, а человек по неопытности, по усталости берет. А в этих кегах специфика. У них подача газа или чего-то там закрывается в другую сторону. Не по часовой стрелке, наоборот.
1: Ага.
0: И когда женщина берет, там закрывает себя, она открывает, оказывается. И это кега пластиковая. Знаете, наполняется, да, если железная выдержит, наверное, все что угодно. И не было прецедентов, чтобы железные кеги взрывались. А пластиковая. И представляешь, когда во время фестиваля у тебя взрыв в середине мероприятия.
1: Ты весь в пиве.
0: То, что там кто-то в пиве, там плевать. Главное, что охрана губернатора, все кругом. Ну, взрыв, понимаешь?
1: Хлопок.
0: Да. Хлопок. Поэтому на самом деле вот такие были случаи. Хорошо, там громкая музыка, не все услышали, но вот поэтому мы стараемся уходить от этого. И любой прецедент для нас раз как...
1: А есть какие-то вещи, которые вы прямо отсекаете и больше не берете, потому что они как раз вот могут такие последствия принести, да?
0: Да. Не хочу называть фамилии.
1: Ага.
0: Кто-то пострадал с прошлого года. Вот. А так как я служил в армии именно в роте охраны, то существует устав охранной службы, где четко написано, допустим, на посту нельзя петь. Почему? Потому что ты поешь, ты шумишь, тебе сзади подошли молотком. Опа, все, записали. Прецедентное право, нельзя петь на посту. Потом... Кто-то раз кому-то захотелось в туалет. Человек присел, его это время дождались. Чик, он обезоружен, когда сидит. Нельзя оправляться на посту. И так вот устав караульной службы записан именно по этому вопросу. Прецедент случился, как в английском праве. И записано: нельзя кушать, петь, пить, разговаривать, писать, какать, там не знаю что-то. Вот так и здесь. Вот что-то у нас случилось. Мы стараемся по прецедентному праву. Все, ребята, вы не справились. Больше спасибо, чтобы вас здесь не было. Это как вот я, допустим, боролся все время с одним из очень
1: известных
0: и считающихся себя умным, который даже пытается на себе изобразить свою умность на голове, человеком.
1: Ага.
0: Ну, как ты ему говоришь, что, пожалуйста, вот у нас лагерь, где вы можете остановиться, где вы можете поставить палатку, там все. Там все тех все пишут: ребята, я знаю, как поставить палатку вне этой зоны, вы пользуетесь инфраструктурой, но не надо это самое, платить 1000 рублей. Знаешь, ну как вот такие люди? Я говорю, такие люди будут не welcome на фестивале. Будет у нас скоро организована доска объявлений с фотографиями этих многим очень известных людей. Вот. Кстати, для уважаемых мотоциклистов, в этом году будет изменение. Все, кто жил в палаточных лагерях, в лагере нашем, палаточный лагерь перемещается в другое место. Если тот лагерь был у нас на расстоянии 600 метров за ресторанчиком Чача, то в этом году он будет находиться прямо практически в парке Ленина, в 100 метрах от фестиваля.
1: То есть совсем близко,
0: совсем,
1: да?
0: Совсем еще
1: то
0: ближе.
1: То есть встал, проснулся.
0: И ты уже на поляне.
1: Ты уже на... Ага, да. Понял, да.
0: Это территория военного музея, музея Северных войн, который занимается занимает северную часть парка Ленина и выходит на Крепостную улицу, практически прямо напротив собора. Очень удобно, пожалуйста, закрытый забор, более высокая безопасность, каждый сможет посетить офигенный музей. Вот. Там же будет находиться для желающих охраняемая парковка платная, которую очень многие просили, очень многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели или что бы с ними получилось. В прошлом году была неприятная ситуация, упал мотоцикл замначальника ГУВД, прямо вот в охраняемом месте, прямо напротив, ну, все будет непонятно. Поэтому для того, чтобы таких вещей не было, мы давно об этом думали, и там вот будет такое специальное место, и также место для кемперов. Можно приезжать на машинах, на караванах, на прицепах, пожалуйста, будет все организовано.
1: Это очень здорово, это тоже надо внедрять, мне кажется, прямо это так, не совсем наша культура российская, вот эти кемперы, и это будет здорово, если это будет развиваться.
0: Я 6 лет был дилером Хюмер, самого известного бренда.
1: Кому я говорю?
0: Я хорошо знаю, и этот бизнес остановил только из-за того, что в стране, к сожалению, у нас нет инфраструктуры.
1: Не во что розетку воткнуть.
0: В Европе едешь, через каждые 15 километров кемпинг, в одном месте лучше, еще в другом. Вот. Но у нас правительство развивает это, я хочу сказать и даже официально заявить, что я как советник губернатора Ленинградской области знаю очень интересные вещи, и если вы хотите сделать свой кемпинг, то сегодня комитет по туризму, культуре и туризму датирует создание таких кемпингов. Вы можете получить дотации в размере 25 миллионов рублей, если сами будете иметь собственную землю и инвестируете 25 миллионов.
1: То есть в какую-то инфраструктуру, там вот здесь вот краник, вода, горячая, холодная, душ.
0: Да, нет, ты выбирай свое место, и по стандарту, который есть проекты, ты построишь кемпинг, в котором действительно будут, там обязательно будут созданы условия душ, туалеты, возможность подключения к электричеству, тебе сольют твой туалет, скажем так, чтобы ты этим не занимался, место для прогулки, это обязательно будет красивое место,
1: может быть, постирать можно. С интернетом, может быть, почему нет, да. Соту какую-нибудь поставить.
0: Да. Вот, поэтому имейте в виду, приходите в правительство Ленинградской области, получайте эти дотации и развивайте.
1: Окей. Сколько людей работает над фестивалем круглогодично? Ну, кроме вас и Алевтины.
0: У нас команда около 10 человек, так, которая работает круглый год. На фестивале она увеличивается до 150 человек.
1: Есть уже вот одни и те же, кого вы привлекаете. То есть кого знаете уже, да?
0: Да. Ну, очень слаженно. Я даже удивился. Ты помнишь, Саша, раньше у нас офис был на Петроградке, когда там мы сидели там. А сегодня настолько приятно. Сегодня у нас шикарные технические директора, музыкальный директор, Олесю, возможно, ты знаешь, да. Когда я удивился, что какой-то третий, наверное, фестиваль мы сделали, ни разу не собираясь и не встречаясь.
1: То есть все уже знают,
0: все что делать. Все знают, что делать. Все увлечены этим. Все профессионалы высокого уровня. И это так легко. Вот, мне кажется, действительно можно экономить кучу времени, не обязательно в офисе сидеть. Но для меня это такая очень квинтэссенция хорошей команды.
1: А когда самый напряженный этап наступает? Ну, наверное, это все-таки волнообразная вещь.
0: За месяц, конечно.
1: То есть сейчас еще вы более-менее спите спокойно, а уже через 2-3 недели уже плохо.
0: Нет. Спокойно, Саша, ты знаешь, я хочу сказать, что нет спокойного месяца. То есть первые 2 месяца мы занимаемся демонтажом и сдачей документов отчетности по всем нашим поставщикам. Потом приходит время, когда мы научились получать гранты губернаторские, федеральные, президентские. Это время заполнения и подготовки. Серьезнейшая работа. Неправильно подготовишь, и ты...
1: То есть бюрократия.
0: Это не бюрократия, это нормальная работа экономистов и планирование.
1: Но все равно отчеты – это такой делооборот, бумажный некий, да?
0: Потом, чтобы отчитаться за каждую государственную копейку, А у нас дядя смотрит сверху за каждой копейкой, понимаешь, не дай бог.
1: И у вас она не маленькая, насколько
0: и
1: я...
0: И у нас, да, и эта ответственность, она лежит во многом на Алевтине. Вот, это нервная,
1: большой привет
0: нагрузка.
1: Ей, она слушает, Алевтина,
0: конечно,
1: привет.
0: Конечно, я уверен, что слушает, Алевтина, привет. Не волнуйтесь, очень волнительная, ответственная девушка. Вот, всегда говорю, не волнуйтесь. Вот сегодня как раз сейчас идет, и для нас очень важен, идет тендер на то, кто... победит в тендере на право проводить фестиваль «Балтик Ралли». Это можем и не мы. Мы можем сейчас с тобой просто так говорить, а оказывается, мы просто...
1: А есть еще кто-то выше над вами, получается?
0: Нет, это тендерное условие, в нем могут принять любые, не выше, вот а вы, параллельно.
1: Вы такую информацию сейчас выдаете, сейчас много кто побежит заявки подавать.
0: Да, пусть бегут, неуклюжие.
1: Ну
0: да. Там один из критериев есть, это опыт.
1: Это правда. Вот. Слушайте, а вообще вот есть задачи какие-то лично у вас, может быть, которые никому нельзя передать, делегировать? То есть приходится самому? Вот.
0: Да, к сожалению, я мечтаю найти помощника, который помогал бы мне в работе со спонсорами. Ни одного спонсора за 15 лет не привлек ни один сотрудник организации.
1: То есть все на ваших плечах.
0: Я просто, да, я это не верил. Я одних людей приглашал, других. И мне Алевтина говорит, ни у кого не получается. Вот. Это вот одна из таких вещей.
1: То есть вы приходите в Райффайзенбанк, то есть не вы, а от вас люди приходят и их всех выгоняют. А вы говорите, да, ладно, я зайду сам. Заходите, мне нужно там 1 000 000 евро. Они говорят, ну слушайте, что-то вы симпатичный такой, давайте.
0: Возьмите 1.5. Такое было, Саша, до 18 года. Сейчас и мне отказывают в 95 случаях.
1: Понятно, да.
0: Очень тяжелая ситуация, да. А, к сожалению, по законам Ленинградской области, правительства, которые нам помогают, помогают всегда частично. И ты должен остальные средства, которые нужны, по софинансированию привлекать. Да. Uh-huh. Поэтому спасибо, что люди, которые приходят к нам продавать еду на фудкорты, торговцы, они вносят своей копеечкой вклад в общее дело фестиваля. Каждый человек, который купил маечку, значочек, это, поверьте, это ваш вклад в развитие фестиваля. Мы очень признательны. Иногда раскрою одну из тайн таких вот. У нас был очень хороший друг Журкевич, который, к сожалению, погиб. Мотоциклист просто невероятный. Всегда была защита. И вот он видел, что мы делаем фестиваль, и он приходил каждый год, говорит, Игорь, я покупаю 2 билета на фестиваль. Себе и жене по 50 тысяч рублей. Я говорю, у нас свобода. Игорь, я покупаю билеты. Выпишите счет. Вот у меня слезы на глазах. Люди понимали. К сожалению, таких людей уходит. Иногда были случаи, мне звонят люди, приедьте, пожалуйста. Я говорю, зачем? Я говорю, приедьте. Я приезжаю, возьмите, пожалуйста, 1 000 000 рублей. Я говорю, да вы что, я вас не знаю. Зачем? Мы знаем. Это было, Саш, перед первым фестивалем. Люди... Ну, знали, как мы делали раньше фестивали, но перед «Балтик Ралли» возьмите, мы хотим вам помочь.
1: Это, кстати, очень круто.
0: Это так. Да. Я говорю, что? Ничего не надо. Я до сих пор сделал диск Джолин Тернера, человек заболел, до сих пор я не могу ему передать. Вот. Но такие вещи бывают. Особенно мне, конечно, поразило, вот если мы затронем сегодня тему нового мотоциклетного проекта, это «Мемориал Мотопарк» на поле Пасхина.
1: После буквально паузы музыкальной мы это обязательно сделаем. А пока вот договорим еще тоже коротенький вопрос. Бывало, что нужно было принимать решение неожиданно? Вот какая-то экстремальная ситуация за час, за два, за три, за пять до начала прямо фестиваля, до открытия, и вдруг какая-то вот такая железная, как мы говорим, задница. Да. И приходилось? Расскажите.
0: Да, так вот пример, это самое. Приезжают сотрудники ГИБДД на фестиваль на мотоциклах, все как бы пробирают. Вот. И подходит ко мне сотрудник, говорит, поступила команда, мы не будем вас сопровождать. И я в шоке. То есть они выполняют другую работу, теперь нам сейчас проверяют, у кого там есть права, нет. И это шок. А у кого ответственность на бедной Алевтине? Вот что за бредовая ситуация, которая, знаешь, сложилась. Не делать парад? Ну как не сделать парад? Люди говорят, на наш парад приезжают с Хабаровска, откуда только не приезжают, потому что красивейший. Вот такие вот шоковые ситуации.
1: И что, и как разрулили? Позвонили кому надо?
0: Нет, а куда? Вот спасибо губернатору. А куда? Ну, да. Вот у нас он палочка-выручалочка во всех случаях. Заводим его автомобиль, Александр Юрьевич дает команду. Хорошо, но этого мало, потому что одного автомобиля в Москве на фестивале сотни сотрудников. Сотни. Вот. Это вот наша беда, не знаю, буду куда обращаться. Просим, уважаемые руководители ГИБДД и полиции Санкт-Петербурга, снизойдите, помогите ради безопасности, потому что в законе, который мы читаем, написано, что они обязаны обеспечить безопасность. И вот тут противоречие. Они обязаны обеспечить безопасность, но почему-то ее не обеспечивают.
1: Давайте позитивную, хорошую мелодию послушаем полторы минуты.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии. Я, естественно, Александр Цыпин. И наш сегодняшний гость — великолепный Игорь Щербаков, которому, ну, разве что только... Вот, кстати, насчет какого-то, я не знаю, какого-нибудь особого отличия. Может быть, есть у губернатора, например, за особые заслуги в области развития туризма и какой-нибудь орден такой, бабах, Святой Елены, там, первой степени какой-нибудь. Ну, ладно, это...
1: Нам не нужен орден, я согласен на медаль. Я признателен Александру Юрьевичу, что после того, как он увидел нашу работу, он присвоил мне статус советника губернатора по развитию туризма, и это на общественных началах, и это высшая степень благодарности для меня и гордости. Это помогает где-то, это помогало нам и в многих мотопробегах, а также помогает в подготовке многих вещей, когда ты приходишь в администрацию как Выборгского района или
0: и ты уже не просто так приходишь, да, а ты все-таки представитель, да, да, получается. Да.
1: Однажды даже пустили в столовую администрации Выборгского района покушать. Негде было. По удостоверению тоже удобно.
0: Слушайте, а вообще какие службы городские задействуют? Кто да кто там привлекается? Вот так навскидку думаешь, ну, наверное, скорая?
1: Нет, скорая, во-первых, не имеет отношения к городской администрации. Это структура здравоохранения. А вот очень многие службы. Значит, начинается все с отдела безопасности, с которой мы на протяжении там месяца или полутора согласовываем план безопасности, план мероприятия, очень важно. Вот. Очень серьезно несут роль пожарные службы, потому что...
0: Они же МЧС, да?
1: Они же МЧС, да. Потому что у нас очень много таких пожароопасных мест, связанных там с готовкой еды. Вот. Потом у нас очень ответственная всегда задача — это мы лоббируем проведение фейерверков, они тоже опасны.
0: Но это в последний день. А у вас не опасный фейерверк, он над водой. Вот оно все там и...
1: Саша, ты не представляешь себе проблемы с... Как фейерверка были самые большие. Вот когда нам, я говорил, не давали пиво продавать, нам не давали делать фейерверк, Саш. Потому что нам говорят, если вы стреляете напротив, то все люди бегут к набережной и падают туда с разгона все. Мы говорим, вы что, дурные? Говорят, кто куда бежит?
0: Ну, это в смысле страхи такие они вот выражают.
1: Да, да нет, это не страхи. Они говорят, что у нас вот такие люди. Я говорю, слушайте, я впервые из-за этого как бы ввел новую практику. Мы салют делаем не после фестиваля, а под последнюю супер вещь главного хедлайнера. Ага. Когда все люди, мне нужно бежать, мы делаем музыкальные салюты. То есть каждый заранее, у нас ребята очень хорошие, они каждый салют под звуки музыки делают. То есть они берут фонограмму, долго с ней работают, стреляют. И когда поет Гарик Сукачев, какой смысл людям бежать, прыгать в воду, они смотрят на него. И мы там постоянно доказывали. Очень сложно. А и нам говорит, нет, мы не разрешим. Стреляйте с батарейной горы, так никто здесь не увидит. А зато безопасно, понимаешь? И
0: таких они по-своему смотрят, ну что, да, что с ними.
1: Или говорят, да, хорошо, ну поставьте вот тогда от заправки Неста до Выборгского замка сотрудников безопасности. 200 человек. Каждый сотрудник безопасности сегодня стоит 15 тысяч рублей в час. Это просто ужас.
0: Да уж. Вот.
1: Поэтому очень много сложностей.
0: Давайте несколько слов о вашем проекте, связанном с мемориалом, да? Связанным с полем вот этим, где во время войны вот эти всякие события там ужасные и так далее. Вот мы по этому поводу запустили небольшой ролик, видео. Расскажите, что это?
1: Я признателен президенту мотоклуба «Ост-МС» отцу Вячеславу Харину, которого все прекрасно знают. 2 года назад он подошел ко мне и говорит: «Игорь Иванович, есть такая несправедливость, такая сложная ситуация. Под Выборгом мы нашли обелиск, великолепный обелиск, который стоит, но он не под защитой государства, в лесу, то есть в поле. Кабаны там все чуть ли не съедают, там страшно к нему подойти. Мы приехали, посмотрели действительно. Я узнал уникальную историю, что в конце августа 1941 года под Выборгом прошли страшные трагические события. Три наших армии были окружены финнами очень грамотно с севера, и зашел десант с юга. Наши были еще неопытные, и с Выборга отступали три дивизии на Приморск. И в это время финны захватывают Приморск. Наши узнают об этом, идя по дороге, и сворачивают влево в поля, чтобы уйти от окружения, а там их снова ждут. И на одном из таких полей, площади, то, что я примерно видел, как 100 гектаров, наверное, как Бородинское поле, наши три дивизии, их просто расстреливают. В первые два дня погибло 7 тысяч человек, 9 тысяч человек пленено. Техника была, это вот есть фотографии, которые видео вы не видите, но у нас на сайте можно посмотреть. Я такого не видел страха, когда сотни машин. Представляете, три армии, это 70 тысяч человек, какое у них сопровождение. Это сотни автомобилей, полторы тысячи лошадей тогда еще было. Все это вот стоит разгромленное. Вот. И фактически назвали эту операцию «Финский котел». Она была стыдна для наших. И впервые там еще был пленен наш русский генерал впервые. И эту ситуацию закрыли. То есть постарались историю ее убрать. Вот. И 80 лет никто ни об этом не вспоминал. Вот отец Вячеслав Харинов был первый, кто узнал об этом, пришел и говорит: смотри, Игорь Иванович, тут еще специфика, что нашелся человек, который узнал о том, что его отец здесь погиб, Юрий Пасхин. Нашел ветеранов, кто служил с отцом. Они его перевели на это место, говорят: вот видишь, глыба, скала, за ней твой отец выводил, Василий Пасхин выводил нас в атаку. А он как раз участвовал еще в войне 1939 года, был наиболее опытный, был командиром, политруком. И, выводя здесь, его сразила пуля, здесь он погиб. И тогда сын в память об отце принял решение, что он из этого камня сделает памятник. А он оказался скульптором и мотоциклистом. Он каждый год приезжал в Выборг на все лето. Зимой хранил свою красную яву в Выборгском замке. А 6 лет летом, имея палатку, там не палатку, он сделал скит такой, он молотком выдалбливал и выдолбил фантастический барельеф, который вы, кто смотрит экран, может увидеть. И мы вот под впечатлением того, как заботы сына об отце, и так как прошлый год оказался годом 80-летия Победы, и наш президент объявил его годом памяти, мы решили восстановить эту память. Нас очень поддержал Александр Юрьевич, сказал: да, дело правильное, нужно, мы поможем. Вот. И в прошлом году мы открыли первую стадию этого мемориала. Мы объявили клич на всю страну, и у нас был мотопробег Владивосток-Выборг, и люди со всей страны повезли к нам капсулы с землей со своих районов. И вот мотоциклисты хоронили эти капсулы, и мы помогли им сделать, там видно, гранитные стелы, те клубы, кто привез землю, кто поучаствовал в благотворительном взносе, вот, получили эти стелы. И после этого клуб «Дом» сказал: мы постараемся довести это до следующего этапа. В этом году спасибо огромное клубу «Дом» и Рамису Алексеевичу Дебердиеву, который собирает средства, и мы делаем второй этап очень красивый. Мы призываем всех мотоциклистов поучаствовать в создании этого уникального места, куда мы сможем всегда приезжать, вспоминать, привозить своих детей, внести свой благотворительный взнос, посадить свою персональную елочку или от клуба внести средства и поставить гранитный памятник, вот, который будет и память клубу. И многие коммерческие компании очень помогают нам, просто помогают кто материалами. Допустим, Гавриловское карьерное управление предоставило бесплатно все материалы, щебень, все. Спасибо огромное. Отец и сын владеют. Компания «Вимас», помогла материалами в прошлом году, картонная фабрика из Светогорска. В общем, люди увидели и очень помогают. Призываю всем, помогите в создании второй и третьей стадии этого проекта. Приезжайте, и у нас 24 числа мы обязательно традиционно с губернатором и отцом Вячеславом Хариным едем в бессмертном мотополке туда возлагать цветы, ставить новые стелы. Присоединяйтесь, будем очень признательны и благодарны помощи.
0: А вообще, как готовится вот этот знаменитый мотопробег? Помимо вот этих, ну там, трений определенных с полицией, которые сопровождают, не сопровождают и так далее, и так далее. Но есть же еще и другие какие-то параметры, которые нужно выдерживать для мотопробега. Какой-то инструктаж, вот выстроилась колонна, там вы выходите с мегафоном, вы говорите, значит, парни, там 3 метра вперед, там полметра назад, там, сбоку. Может быть, какое-то оглашение маршрута для тех, кто, может быть, там отъедет или остановится, чтобы мог догнать и так далее. Вот как это все делается?
1: Мы ежегодно готовим информационные материалы, в которые и листовки, и на сайте кругом есть информация о времени, старте фестиваля, мотопробега, парада. Это мотопарад.
0: Мотопарад, да.
1: И о месте построения. Вот. Мы в этом году думали поменять место старта парада, потому что достаточно узкие улочки, по которых мы строимся, это проспект Ленина и Пионерская. Вот. Мы рассматривали разные варианты, но приняли решение остаться.
0: Как было бы, да?
1: Да, потому что, во-первых, многие привыкли. Значит, отвечая на твой вопрос, мы пишем эти правила. О них, в принципе, все знают. Но, может, действительно не всех, потому что говорят, что во второй части парада ехать просто страшно, то, что там происходит. В Москве сейчас вот люди ехали, все ехали удивительно уважительно друг к другу. Поэтому я еще раз повторю, что написано, и мы повторяем и перед стартом парада тоже. Я раньше проходил, старался всем передать. Никто никого не обгоняет. Все идут в шахматном порядке. Вот это самое главное. Это не соревнование. Многие пытаются там куда-то ближе вперед. Не надо. У вас, во-первых, есть отсечки, есть люди внутри безопасности, которые начинают не пропускать. Это начинается тоже борьба. Это никому не нужно. Слава богу, ни разу у нас не было случаев никаких. Поэтому просьба без обгона. Это спокойное удовольствие. Проехать до финской границы, помахать нашим друзьям, дружественным кокколо-йокколо финнам, вот, сказать, что мы их очень любим, и пусть они вспоминают, как им без нас плохо, вот, которые мы всегда их приглашаем, но, к сожалению, вот политика остановила туризм, но она дала возможность ездить по Саменскому каналу без единого автомобиля.
0: Без визы. Да,
1: не,
0: да,
1: не
0: да.
1: Без визы, а просто он пустой, и ну, абсолютно да, да. Безопасная трасса. Мы едем туда. И очень большая просьба. В этом году случилась неприятная такая, в 25-м году, ситуация, когда кто-то вдруг остановился на финской границе. И остановился один, и начали останавливаться другие. Это ужас. Я когда увидел, мне просто стало страшно. Потому что мы едем туда, не предъявляя документов. Мы очень серьезно договариваемся. Ребята, вы когда едете, вы видите, на каждом перекрестке, раньше такого не было, стоит сотрудник погранслужбы и контролирует, чтобы влево-право. Но когда прямо на границе все просто остановились, это было неожиданно. Просьба, пожалуйста, не нужно. Мы имеем от этого неприятность.
0: То есть аккуратненько развернулись.
1: Аккуратненько развернулись. Я специально этот маршрут проработал. Вернулись и дальше начинаем ехать друг к другу лицом. Это вот ажиотаж. Ага. Когда все улыбаются, видят, машут, уже рука отваливается, а ты машешь, машешь. Вот. Поэтому в этом плане очень-очень большая просьба. Информируем и будем информировать. Саша, спасибо тебе за этот вопрос. Безопасность, да, выше, слушайте, всего.
0: Вот времени, к несчастью, у нас не так много, хотя мы уже долго беседуем с вами. Давайте все-таки теперь о самом плане, о самом фестивале. Он будет идти 4 дня. Для публики такой, как бы основные, все-таки это будет, наверное, пятница, суббота, воскресенье, вот это время, да? Давайте о музыке и вообще о развлечениях. Что можно съесть и послушать?
1: Ну, все равно, первый день мы все равно приглашаем. Я клуб «Лавала» с 4 часов на кораблике красиво приехать на наше припати, послушать шикарную музыку. Будет трибют Цоя, один из наших любимых, как бы, вот. Плюс ко всему, в этом году у нас наверное, самая активная музыкальная программа, которой раньше такого не было. У нас в этом году не 3, а 4 хедлайнера. Пятницу традиционно после открытия фестиваля торжественного вместе с Александром Юрьевичем Дрозденко выступит наш уже символ музыкальный фестиваля, которым называется, это Игорь Иванович Сукачев, не я. И у него будет новая программа, с которой он ездит по стране, она патриотическая, интересная, я думаю, всем будет здорово. Мы открыли в этом году сцену, и снова будет, у нас будет воздушная сцена в виде колеса. Вот. Будет проектироваться фильм Гарика Ивановича на стену 14 века. Будет очень здорово. В субботу у нас будет 2 хедлайнера. У нас в районе 7 часов, по-моему, будет выступать Газманов.
0: Ого!
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да, Александр. Впервые у нас его не было. А в 9 часов или в 9:30 будет выступать одна из любимых моих групп. Это Чиж и компания.
0: Отлично.
1: Вот. И они тоже первенцы у нас. Очень много лет мне не удавалось их пригласить. У нас была проблема, что фестиваль, когда всегда проходил на неделю раньше, он проходил в дни Металлурга. И металлурги скупали всех музыкантов за твою цену. Ага. И очень тяжело было за ними гоняться. Мы не могли конкурировать, потому что мы не продаем билеты. У нас тяжело с бюджетом. Вот. А в субботу будет выступать тоже очень известная легендарная группа «Ва-банк» вместе с Александром Ф. Скляр. Тоже хороший друг Гарика. Они часто поют вместе. Мне очень нравится его музыка. Вот. В этом году хотел бы мотоциклистам сказать, многие, не зная правил фестиваля, почему-то мы столько печатаем бумаги, но никто ее не читает. Люди приходят на фестиваль, сидят и потом уходят. А потом говорят, ой, как здорово было там, вот там сверху, почему нас туда не пускают? Я говорю, а почему вы не откроете, не почитаете? Каждый мотоциклист, еще раз напоминаю, может попасть на верхний подиум, который специально делается. Там будет мотокафе для мотоциклистов. Приходишь на ресепшн, предъявляешь либо права, либо категорию, либо свидетельство о регистрации на мотоцикл, получаешь браслет и можешь подняться в эту зону.
0: А в чем, собственно, почему такое различие?
1: Различие в чем? Что туда не могут прийти городские жители. Да, потому что все-таки это welcome-зона для мотоциклистов. Ага. Отдельная зона там будет для хогов. Вот, они уважаемо поддерживают наш фестиваль, и фестиваль входит в официальный календарь владельца мотоцикла Harley Davidson «Хок России СНГ». Вот. В этом году у нас будет новшество, будет работать ресторан, и там и для тех, кто мог бы поддержать нас, мы платно делаем одну зону, платной для желающих подняться наверх и каких-то, ну, и местных людей. Если для мотоциклистов это, пожалуйста, абсолютно бесплатно, то за денежку ты можешь посетить ресторан, побыть там какое-то время, покушать и как бы уйти. Об этом
0: почувствовать нас... себя.
1: Да, потому что вот эта проблема, когда ты не можешь сказать, можно я туда зайду, можно я туда зайду, можно туда быть. Пожалуйста, ходи и заплати, потому что платформа эта очень дорогая, она нас очень дорого обходится, и поэтому мы приняли решение, чтобы немножко снизить, как-то компенсировать затраты. Мы сделаем такой платный вход. Пожалуйста, на сайте можно зарегистрироваться. И у нас еще получится небольшой тоже такой, мы делаем некоторые услуги в этом году платные, чтобы мы не берем платный вход, но если кто-то хочет повышенного сервиса, можно будет попасть в определенную зону на танцполе, тоже заплатив небольшую денежку. Вот.
0: Ну, где будет лучше видно.
1: Где будет чуть ближе, да. Да, пожалуйста, да, да. Хотите, помогите фестивалю, воспользуйтесь. Вот. Это из таких вот новшеств. И еще одно интересное новшество, это то, что у нас, скорее всего, в этом году появится вторая сцена с точки зрения музыкального.
0: Ага.
1: Да. Это будет опыт, который мы делали на площади Островского, вот, вместе с клубом The Hooligans MC мы поставим вторую сцену, они любезно нам предоставляют ее, вот, и мы предлагаем части мотоклубов, которые захочет, у нас будет традиционная зона мотоклубов, которая была всегда на площади Островского.
0: Это был один из вопросов, то есть будут клубы, будут представлены?
1: Конечно, да, клубы, все регистрируются, все, но кто захочет, можно сделать ее в зеленом тихом саду, вот, лежать на пуфиках, в этом свой особый кайфец. Они на камнях. На камнях уже 5 лет отлежали. Вот, можно как бы на мягкой травке. Будет выбор.
0: Скажите пару слов про кастом-зону.
1: Кастом-зону мы думали в этом году поставить с другой стороны дороги.
0: Прямо на заливе. Вы все время отдаляете, все время ее как бы, она все дальше и дальше отходит.
1: У нас учило руководство Харли Дэвидс, что нужно вообще делать в другом месте. Да. Поэтому как бы нужно заставлять людей двигаться. Люди любят двигаться. Часто едут с одного места в другое. Мне это не до конца понятно, но дело в том, что там неоценимо красивый вид. Потому что вода – это мое самое любимое. Я всегда, где вот мы делали фестивали по дороге из Владивостока в Выборг, я всегда к воде. И с видом на Выборгский замок. То есть вот мы буквально сейчас определяемся, будет ли она там, или она будет стоять вот с краю, тоже к максимальном месте, чтобы Алексеевич мог спокойно глядеть и на Выборгский замок.
0: И показывать сцену, свои прекрасные.
1: И рассказывать, бабушке, которая его страшно любит, они снова к нему придут, вот, его слушать. И
0: что можно будет поесть простым людям, если мы не говорим о ресторанах, о зонах специальных? Потому что в прошлом году было, ну, просто изобилие какое-то. Вы в этой связи вопрос. Вы как-то... Ну, старайтесь повлиять на тех, кто там представляет вот эти все пловы, шашлыки и так далее, чтобы, например, не задирали излишнюю цену, это тоже как бы вам в минус. Как-то вообще вот это регулируется?
1: К сожалению, мы это не регулируем. Мы сейчас, единственное, что мы регулируем, это мы делаем разнообразие. Мы хотим, чтобы был и веганские блюда для тех, кто любит их. И этот год единства народов. И мы стараемся разнообразить кухню тоже. Плюс, кстати, чуть не забыл, мы на всех выставках в Москве, где были, на мотовесне, на мотозиме, мы рекламируем, что, ребята, приезжайте в этом году на фестиваль в своих национальных одеждах. Кудмурты, таджики, я не знаю, все кто угодно. Это будет очень красиво. Мы всех, кто приедет в костюмах, мы пригласим на сцену, мы сделаем парад народов России, уже и солнце там свои костюмы придумало, все, поэтому вот в этом ключе я, извини, Саш, вспомнил и хотел сказать. А в этом году просто какой-то творится неимоверный наплыв желающих кормить людей. Нам уже их некуда ставить, мы уже вынуждены отказать, потому что мы тоже переживаем, что они не смогут там всю свою еду продать, а или заработать.
0: Вот, да, во-первых, мы все пробуем. Надо все попробовать.
1: Хорошо.
0: Надо сказать, чтобы это было недорого.
1: Давайте мы сделаем конкурс, кулинарный конкурс моторадио. Я готов.
0: Слушайте, а были, помните, конкурсы, то есть не конкурсы, а хоги разных чапт, этих хоговских, кормили друг друга? Вот это как-то будет продолжаться традиция?
1: Сейчас немножко приостановились с этим. Да, у нас это было в четверг, в субботу всегда после фестиваля. Сейчас как-то немножко не хватает времени там, ну, в общем, два года, ну,
0: хочется как-то другим занятием.
1: Ну да, это, придумаем. Да. Вот и появился бессмертный мотополк. Вот. Каждый год мы что-нибудь новенькое открываем. Открывали вот места Нобеля, которые мало кто знал, то Пепческое поле. Поэтому стараемся, чтобы люди ездили и немножко смотрели новые места.
0: Ну, давайте потихонечку будем, может быть, скоро уже закругляться. Вот момент вы ловите такой, когда вот, вот такой выдох, что вроде все удалось, и уже пришло понимание, что, скорее всего, все получится. Или у вас вот этот страх, он так все дни идет?
1: Нет, Саша, у меня уже сложилась такая традиция.
0: Ну, слово «страх» нехорошее, наверное, просто вот
1: тревога. У меня сложилось, как только заканчивается парад в субботу, и мы возвращаемся, и все живые, и ни одного упавшего.
0: И вообще инцидентов не было.
1: Да, я думаю, боже, спасибо, все, можно выдохнуть. Все остальное тихо, на площади, нормально, потому что это самый, в принципе, ну, ответственный и опасный. И вот у меня тогда... Фу,
0: и божик, когда наверху тоже такой, ладно, смотрю,
1: гуляйте дальше. Да. Вот это ты поймал, ты как будто это чувство у меня всегда есть, я не знаю, как ты это почувствовал, но такой момент...
0: Слушайте, а бывает у вас, ну, взрослый мужчина, воспитанный в серьезных войсках, и тем не менее бывает прям вот такое желание вот все послать и вот к чертовой матери, все, все, от меня, отстаньте от меня все. Вот, да. Накатывает иногда?
1: Да. В прошлом году я... После фестиваля сказал, все, я больше этим заниматься не буду. Было столько проблем. Столько проблем. Причем их приносили близкие люди, которых не ожидали. Я думаю, зачем мне это, если меня на скорую везли, Саша?
0: Ну да, да.
1: Вот, поэтому, ну это проходит. Ты знаешь, это лечится. Вот, потому что это любимая работа. И проблемы всегда были, есть и будут. И у вас, и везде, и везде. Но ты понимаешь, когда люди начинают благодарить за такой праздник, и в основном благодарность. Кроме, есть несколько людей, фамилии которых скоро вы увидите на заборе при входе, которые не welcome, которым никогда ничего не нравится. Вот. Но вот это вот радость и благодарность, когда ты читаешь эти отзывы, просто хоть неделю...
0: Да погодите
1: лежишь...
0: вы с отзывами, подождите еще. А есть момент, который вы лично никогда не пропускаете? Потому что везде успеть невозможно, отстоять на сцене всегда, весь фестиваль невозможно. Куда-то вы там туда-сюда там перемещаетесь, но какой-то момент в программе фестиваля, когда вы вот, вот это, вот я должен здесь быть на сцене, например.
1: Ну, конечно, таких моментов много. Ну, во-первых, мы всегда перед фестивалем посещаем местный храм. Вот.
0: А вот откуда у вас с боженькой все окей, да?
1: Ну, я человек православный, поэтому у меня с боженькой давно, особенно когда епископом Выборгским и Приозерским стал человек, которого мне неожиданно в 60 лет удалось посадить на мотоцикл, и который быстро за 2 месяца у Вани научился Панфилова ездить и поехал в параде. Вот. Это было тоже такое... И он ехал с флагом, с Господом, понимаешь, это, ну, великого стоит. Вот. Конечно же, это... Торжественное открытие фестиваля. Мы всегда с губернатором, с Рамисом Алексеевичем, и спасибо огромное нашему титульному спонсору компании «Третий парк» с Кириллом Дьяковским и главой администрации Выборгского района. Вот этой пятеркой мы всегда открываем фестиваль. Вот. Извиняюсь перед всеми, что, наверное, в этом году выйду на сцену хромаючи.
0: Ну,
1: потому что, да, меня,
0: все
1: к сожалению, подкосил,
0: ну, слушайте, да,
1: тазобедренный сустав. Поэтому, ребят, не думайте, что я упал. Я упал 20 лет назад, и сейчас это выскочило.
0: Слушайте, вот. Каким бывает утро после закрытия Балтик-ралли? Это вот такой присланный был вопрос. Как выглядит утро после закрытия фестиваля Балтик-ралли? Вот не сказано где.
1: Вот на самом деле в прошлом году оно было удивительным. Потому что о том, что меня увезли с фестиваля, узнали немногие, потому что простые люди не увидели. Но я удивился, мне позвонили все хедлайнеры. Потому что когда я побелел и падал, там на сцене выступал, это была последняя песня
0: Гарика Сукачева? Нет, Pink Floyd Show? Что?
1: До Pink Floyd Show
0: выступал. Да не помню я, ну не суть важно. Ладно, хорошо.
1: Сергей Галанин.
0: Да, Серега, конечно.
1: Да, и он лично подходил, и на следующий день звонил он, звонил Гарик, звонили и Бабунец. Игорь, надо отдыхать, нельзя. А они же все так же выкладываются. Они это знают. В санатории, знаете, куда-то там. И вот таким санаторием, к моему удивлению,
0: было утро следующего дня.
1: Было утро следующего дня. Нас епископ вывез на Каневецкий монастырь. И это было, знаете, вот некое блаженство. Это, если помните, было жарко. Теплая Ладога. Никаких людей, голый пляж, храм нас с Алевтиной там и причастили, и вымолили нам и здоровье, все. Я просыпался в первое утро и остальные дни, как, знаете, вот в богоугодном, в раю, Саш. Это был реальный рай. Солнце, чистейшая Ладога без шевеления. Теплая вода, как в Ладогу обычно не впрыгнуть. Вот. И вот это блаженство, и над тобой такие святые люди, понимаешь, еще над тобой несут, вот как тебя покрывают этим. Поэтому вот спасибо уважаемому человеку, который написал. В прошлом году оно было райским, это утро.
0: Ну, давайте, наверное, напоследок, как всегда, мы ничего не успели, что хотелось спросить. Что бы вы хотели сказать всем, кто собирается приехать на Балтик Ралли, и тем, кто, может быть, только что услышал, пригласите.
1: Добро пожаловать, дорогие друзья, на самый большой в России мотофестиваль Балтик Ралли, который состоится с 23 по 26 июля. У многих, кстати, добавлю одну вещь, есть опасения, что мы не приезжаем, потому что негде поселиться. Люди звонят в 1-2 отеля, они действительно там хогами и москвичами заняты еще сразу с прошлого года. Звоните к нам, на сайте есть номер телефона Дениса Федорова, это Baltic Tour, Выборгское агентство, которое поселит вас без проблем. Сотни незаселенных квартир, коттеджей, маленьких отелей, о которых вы не знаете, остаются свободными. А люди говорят, а мы не приезжаем, потому что негде жить. Жить есть где. Звоните. Так вот, на самом деле, Факерзи – один из самых больших фестивалей в Европе.
0: Европейских,
1: да. Первое, что кругом рекламируется, это агентство по туризму, которое помогает расселиться. Потому что мы сами жили и в 25 километрах, и в 50. Все занято. Поэтому первое вот такое. Не стесняйтесь, заходите на сайт, берите номер телефона, звоните. Во-вторых, мы обещаем хорошую атмосферу. Помнишь, как в том фильме? Теплый чай.
0: И наша радушие.
1: И наша радушие, да. Мы очень старались целый год. Мы подобрали букет хедлайнеров. Вот. Многие пишут, вот хотелось бы этого, хотелось бы этого. Ребята, год за годом они все будут, мы постараемся. Поэтому мы вас очень любим, мы любим мотоциклы, мы любим кататься, мы хотим общаться. И вот это общение, когда я вижу, как люди встречаются там раз в год, обнимаются, один с какого-нибудь Екатеринбурга, другой с какого-нибудь там еще более далекого города. Вот. И они приезжают по 6, по 7, по 8 тысяч километров. Это вот удовольствие, понимаете? И стоишь на сцене, закрываешь фестиваль, а люди тебе кричат: Игорь Иванович, спасибо большое за фестиваль. Это вот та радость, которая, как бы ты ненавидел этот фестиваль, на следующий день, через недельку, через две, все отходит, и ты снова его любишь, и снова хочешь продолжать дарить людям радость. И ты снова его любишь, и снова хочешь продолжать дарить людям радость.
0: Игорь Щербаков, координатор фестиваля «Балтик Ралли».

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
4: Моторадио. Rock music for bikers.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Всем еще раз здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляется замечательный представитель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Цуканов. Александр, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Александра не просто красивая женщина, а она главный редактор сайта газеты и, соответственно, знает все про публикации и так далее. И сегодня мы, как всегда, в это время по вторникам послушаем вас, а вы расскажете нам, о чем же писала газета за последние, ну, несколько дней, условно говоря, да?
2: Так, да, обязательно. Давайте. Самые хорошие, самые позитивные новости и самые важные новости для наших читателей, для слушателей Моторадио. Ну, самое главное событие, которое произошло буквально вчера, это наступление лета, конечно. С этой замечательной новости я и предлагаю начать. И также вместе с тем, как наступает лето, необходимо напомнить о некоторых правилах, которые у нас, которые необходимо знать горожанам, чтобы это лето прошло в удовольствии, ярко и красочно. Поэтому я предлагаю начать с новостей о здоровье и о климате.
1: Очень
2: такого
1: хорошо,
2: интересного
1: давайте,
2: сочетания.
1: Да,
2: атмосферное непостоянство называется наша первая статья, о которой мы сегодня поговорим. И здесь наш корреспондент утверждает, что петербургский климат несколько изменился. В какую же сторону?
1: В хорошую.
2: Безусловно, в хорошую. Он всегда хороший и замечательный. Но наш корреспондент отмечает, что стало теплее. А даже немножечко в таком более жарком ключе. То есть продолжительная жара стала достаточно частым явлением для нашего города.
1: То есть стало еще продолжительнее.
2: Еще что? Продолжительнее, да. Ага. Итак, что же все-таки называется жарой по петербургским меркам? Это температура 30 градусов тепла, то есть достаточно уже так жарко у нас на улице, а уже критической жарой называют специалисты 35 градусов, ну и выше. Ага. Ну, когда у нас в середине мая в этом году было свыше 30 градусов, было несколько неожиданно, согласитесь, для нас и для всех горожан. Итак, если такая температура держится несколько дней, каких же правил необходимо придерживаться горожанам и каким последствиям она может привести? Ну, конечно же, она несколько негативно может сказаться на здоровье, то есть это в первую очередь влияние на мышление, на память в том числе, на работу головного мозга и так далее.
1: То есть, погодите, я лежу на пляже, например, в районе Суздальских озер, ничего такого экзотического, под палящими лучами тропического петербургского солнца, и я прямо чувствую, как я глупею, я все забываю, и у меня ухудшается все. Правильно я понимаю?
2: Скорее, вам на этом самом пляже не хочется думать ни о чем, кроме природы и замечательной вокруг вас. Итак, специалисты напоминают, что если уж такая жара у нас наступила, а не исключено, что она будет и этим летом, то все же следует минимизировать пребывание на открытом солнце в периоде с 11 до 16.00. Конечно, когда вы выходите на улицу, нужно очень внимательно относиться к выбору одежды. Во-первых, нужен необходим головной убор в обязательном порядке. И наш корреспондент советует, что одежда должна быть легкой, не облегающей, обязательно из натуральной тканей, ну или, как еще говорят, дышащие, чтобы человеку было менее
1: жарко. Вот смотрите,
2: жарко.
1: Вот женщинам насколько легче, одела платье, да, и все, и ноги дышат, вот это вот все, да, а мужчины вынуждены ходить в джинсах, и вот это, конечно, прямо вот, ну, несправедливость. Надо, чтобы
2: есть
1: мужчины
2: некоторые
1: тоже одевали легкую.
2: Есть легкие шорты и футболки, почему бы нет, к слову. Ну, вряд ли, конечно, куда-нибудь на работу в таком виде можно будет пойти, но я думаю, тоже можно найти альтернативы, смотря кем работаете, абсолютно верно. Итак, специалисты еще рекомендуют очень внимательно относиться к питьевому режиму, то есть в дополнение к вашему суточному рациону нужно добавить еще приблизительно пол-литра, а лучше литр чистой обычной питьевой воды, то есть не всякие сладкие напитки, а именно обычная вода. Рекомендуют также прохладный, обязательно именно прохладный, а не холодный душ, это также помогает при жаре. И включать, например, если вы находитесь в помещении, не кондиционер, а вентилятор. Это будет лучше для здоровья, минимизирует риск перепада температур и как результат каких-нибудь потенциальных респираторных заболеваний, которые также могут возникнуть, например, простуды и так далее. Но У нас, конечно же, лето, но лето в том числе бывает и пасмурным. Облака, вот у нас буквально недавно закончился такой дождливый достаточно период. И также всем хорошо известно, что в Петербурге достаточно затяжные осень и зима. И это тоже в определенной степени влияет на наше здоровье. Нехватка витамина D, конечно же, я об этом говорю, это может привести к хронической усталости. И, к слову, именно та самая хроническая усталость и нехватка витамина D может привести к тому самому синдрому ночной еды. Александр, признавайтесь.
1: Ну, ночная еда – это наше мужское развлечение в течение всей жизни мужчины.
2: То есть не только в осенний и зимний период, когда нехватка. Итак, и, конечно же, одна из лучших рекомендаций, которая круглогодично должна присутствовать в жизни каждого, это здоровый образ жизни, то есть правильный рацион, необходимое количество витаминов и всяких разных полезных добавок, которые помогут и летом держать организм в балансе, в тонусе, и зимой, и осенью.
1: Как скажете.
2: Да, это обязательно.
1: Хорошо.
2: Ну и раз уж мы заговорили о лете, об июне, у нас такой достаточно продуктивный месяц, и всем, по крайней мере, школьникам хорошо известно, что июнь – это в первую очередь ЕГЭ.
1: Ой, да.
2: Да, собственно, об этой теме предлагаю к ней перейти и обсудить некоторые достаточно интересные числа, а также послушать рекомендации специалистов, которые занимаются непосредственно организацией этого всего пугающего, возможно, некоторых школьников мероприятия. Меньше недели до ЕГЭ, гласил наш недавний материал, и, собственно, буквально вчера, 1 июня, началась та самая экзаменационная кампания. Предлагаю озвучить несколько цифр. В этом году единый госэкзамен сдают 40 тысяч человек, а это втрое больше, чем буквально в прошлом году.
1: Почему
2: так произошло?
1: Почему?
2: Наш корреспондент рассказывает, что сейчас до старших классов уже постепенно дорастают те, кто пошел в школу в особо урожайные годы. То есть, когда многодетных семей было значительно больше у нас. Итак, для проведения этого самого единого государственного экзамена у нас организовано аж 170 пунктов приема и задействована треть школ. Также организованы особые пункты приема этого самого экзамена не только в школах, в том числе, например, в медучреждениях.
1: Мы прямо как про донорство сейчас. Организован пункт сбора крови. Ну, в каком-то смысле это так и...
2: Знаний, пункт знаний, конечно же, у нас. Итак, в медучреждениях, также для ребят, которые проходят длительное лечение и в силу определенных причин не могут прийти в школы. И также на дому также есть возможность сдать единый государственный экзамен. Уже в городе предварительно, конечно же, были проведены определенные тренировки перед ЕГЭ. В том числе прорабатывался так называемый сценарий, что же будет, если отключат интернет, как же видеокамеры будут работать и так далее. В том числе подключены резервные источники электроэнергии, и специалисты уверяют, что практически не может быть такого, что день определенного экзамена будет перенесен, а уж тем более.
1: То есть вы намекаете на то, что вот эти вот отключения интернета, некоторые школьники молятся, чтобы его отключили, чтобы не было видно, как он достанет шпаргалку. Вот в этом ключе, да?
2: Возможно, некоторые на это действительно надеялись, но буквально вот сразу в следующем абзаце специалист рассказывает об успешном, в кавычках, списывании и говорит, что это ныне практически невозможно. И эти меры достаточно строгие меры.

0: меры, все школьники знают, были приняты не для того, чтобы, ни в коем случае, не для того, чтобы запугать кого-то и так далее. Это как раз-таки мера защиты прав экзаменуемых. То есть, чтобы все было по-честному и защитить именно тех, кто сдает честно. Ну и как результат, я думаю, практически все именно так и сдают.
1: Слушайте, честно. А все сдадут, знаете, или как?
0: Или к есть? Сожалению, не знаю, все будет зависеть от школьников. Но я уверена, что в нашем городе школьники талантливые и ответственно подходят к этому экзамену, поэтому уверена, большинство сдадут и поступят в желаемые университеты. И еще несколько достаточно интересных чисел. Ну, всем хорошо известно, что русский язык обязательный экзамен, и по этой причине он самый массовый. И специалисты, которые занимаются именно организацией экзамена по-русскому, напоминают, что школьникам необходимо с особым трепетом отнестись не только к заданиям, а еще и к заполнению самих бланков. То есть какая-нибудь одна досадная опечатка, какая-нибудь не слишком ровно написанная буква уже может стать ценой этих самых драгоценных баллов. И также особое внимание еще раз обращают на сочинение. Напомню, согласно стандартам, в этом сочинении должно быть не менее 150 слов. И если хоть...
1: Всего.
0: Но темы могут быть достаточно узкие, поэтому для некоторых тем, возможно, это даже много. И тем не менее, если ученик напишет 149 слов, пусть они будут блестящими, но все равно за сочинение он получит всего лишь 0 баллов. Вот такие требования у нас есть. И также специалисты напоминают, что после экзамена возможна апелляция, то есть попросить комиссию пересмотреть свои баллы. Для некоторых школьников, признаюсь, возможно, я была такой же в свое время, когда перед экзаменом думаю, ну ничего, если все сложится не слишком, ну вдруг не слишком удачно, то есть же апелляция. Но специалисты напоминают, что на апелляции ваши баллы могут быть пересмотрены,
1: как
0: безусловно.
1: В одну сторону, так и в другую.
0: Так и в другую,
1: скажешь,
0: безусловно.
1: Да, батенька, да вы вообще ничего не знаете.
0: Да. Поэтому все же лучше проконсультироваться сначала с учителем. Ученику будут доступны в личном кабинете скан задания, поэтому лучше показать учителю и спросить. Все же есть ли шансы, так сказать, повысить балл, а то вдруг еще понизить.
1: Эх, уже староваты мы для вот этих всех инструкций, но тем не менее...
0: Я уверена, у слушателей есть дети обязательно, или, возможно, даже внуки, которые 100%, в каждой семье есть ребенок, который сдает ЕГЭ в этом году, в этом я больше чем уверена.
1: Так, подошел, раз под затыльник, ну, иди, почитай его там в ведомостях, все написано, как надо себя вести.
0: В том числе. И немножечко о статистике. Самый большой прирост, ну, желающих сдавать определенные экзамены, фиксируется в предметах физика, химия, как отмечают в профильном комитете. Ну и, конечно же, специалисты напоминают, как мне кажется, это самая главная рекомендация перед экзаменом. Готовиться, безусловно, нужно. Но не стоит, как пишет наш корреспондент, демонизировать этот экзамен. И самая главная рекомендация – это не забывать о себе. То есть учащийся, который придет на экзамен со светлой головой, отдохнувший, не голодный, безусловно, то у него шансы сразу же значительно возрастают на успех. Со свежей ясной головой и бесценными знаниями.
1: Напомню, что у нас в эфире «Санкт-Петербургские замечательные ведомости».
2: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: Итак, школьники сдают экзамен, чтобы потом поступить в желаемый университет и устроиться на работу мечты. О ней предлагаю поговорить нам с вами дальше.
1: О мечте.
0: О мечте и о работе мечты.
1: Давайте,
0: да. Описать до запятой называется наша следующая статья. И подзаголовок гласит: удаленный формат работы должен быть оформлен в соответствии с нормами. Ну, работать удаленно – это действительно мечта достаточно многих, возможно, офисных сотрудников. Итак, почему же он должен быть оформлен именно настолько четко, и что же там за требования к этим самым трудовым условиям в удаленном режиме работы? Итак, на территории Петербурга желающих работать удаленно сейчас предостаточно. И каждый пятый из соискателей именно указывает в своем резюме, что он выбирает не гибридный, а именно удаленный график работы.

0: и целенаправленно ищет именно такой формат, то есть делают акцент обязательно на этом. И как же сейчас этот формат сотрудничества с компанией оформляется? Например, на всякий случай подчеркну, что удаленный формат работы – это не обязательно работа из дома. То есть это может быть работа из какого-нибудь коворкинга и так далее. То есть где угодно, грубо говоря, но не на месте работодателя. Итак, удаленная работа у нас может быть постоянной. То есть когда человек абсолютно не видится со своим руководителем и все время работает удаленно, поддерживает дистанционно связь, либо же временная или гибридная. То есть когда, например, 3 дня в неделю он работает из офиса, а еще 2 дня, ну или зависит от графика, работает откуда ему будет комфортнее. Итак, правила формирования таких договоров сотрудничества с такими сотрудниками, извините за тавтологию, несколько отличаются. И все это нужно обязательно очень четко прописать в трудовом договоре, когда человек устраивается на работу. Во-первых, важно уточнить, где именно преимущественно будет выполняться работа. То есть это такой тоже немаловажный момент. Для чего это нужно? Чтобы работодатель по взаимному соглашению мог рассчитать, какие именно затраты сотрудника на удаленную работу ему необходимо будет компенсировать. Например, интернет и тому подобное. Возможно, некие расходы на транспорт,
1: ноутбук,
0: в том числе.
1: Ноутбук, iPhone, наушники Apple, AirPods, телевизор, чтобы краем глаза посматривать, задавать.
0: Не думаю, что на такие условия какой-нибудь работодатель согласится, но если, конечно, они не связаны напрямую с работой, может быть и такое. Почему бы и нет? Да. Итак, нужно необходимо обязательно прописать срок, в течение которого будет действовать та самая желанная удаленка, в том числе и бессрочно, но это обязательно необходимо прописать в договоре. Также необходимо четко обозначить часы работы. То есть, например, что с 10 до 19 сотрудник непременно должен быть на связи с работодателем.
1: У компьютера, да-да-да.
0: Конечно,
1: ага.
0: Да. Даже если в том числе не у компьютера, но он должен быть готов выполнить некую неотложную рабочую задачу. Почему бы и нет? Так как работодателю, конечно, на удаленке достаточно трудно контролировать, сотрудник сейчас выполняет свои рабочие обязанности или нет. Но трудно, но не невозможно. Потому что если сотрудник, например, работает в определенной программе, работодателю могут быть доступны некие треки активности. То есть работодатель может видеть вплоть до действий курсором, что именно сейчас делает сотрудник. Ну, то есть такие правила в некоторых компаниях в том числе существуют. И самый главный вопрос. Если с сотрудником что-то случится, кто же все-таки должен нести ответственность и должен ли работодатель компенсировать, если сотрудникам, например, какие-то проблемы со здоровьем возникнут во время рабочего дня, но при этом удаленного рабочего дня? В некоторых случаях работодатель действительно обязан компенсировать, если это, так сказать, травма на рабочем месте, пусть и удаленном рабочем месте, но для этого важно учесть большое-большое количество очень-очень мелких нюансов. То есть сотруднику
1: довольно
0: доказать нужно, что он именно из-за работы травмировался, а не потому, что вдруг в обеденный перерыв решил выйти за хлебом.
1: Звучит забавно просто, да. Извините, я сидел, упал со стула, и тут отбил себе задницу. Мне можно еще $100 добавить, да?
0: Ну, возможно, кто-то так и ухищряется сделать.
1: Ну как, на боевом посту же получается, да? В общем-то.
0: Работал, внезапно уснул, и вот произошла оказия некая. Ну, в продолжении темы о работе, также немножечко статистики с нашего рынка труда, так называемого. Наша следующая статья называется «Вакансии меняют цвет».
1: Так.
0: Какую же пользу?
1: Так.
0: Все большее их число ориентировано на синих воротничков. Кто же это такие?
1: Кто же это такие?
0: Да, и логично сразу же будет предположить, что существуют некие воротнички другого цвета.
1: Там коричневые, всякие другие, да.
0: Сразу отвечая на этот вопрос, существуют так называемые белые воротнички. Белыми воротничками в основном называют офисных сотрудников, а соответственно синими воротничками уже сотрудников, ну, просто говоря, те, кто работают руками, то есть это слесари и тому подобное. О них мы сейчас и поговорим. Начну со статистики.

0: настоящее время в городе насчитывается около 65 тысяч вакансий при наличии более 700 тысяч резюме. То есть на каждое место претендуют около 11 человек. И сейчас я говорю о профессиях так называемой рабочей сетки, но для них двери работодателей всегда, конечно же, широко открыты. Например, 2/3 вакансий всегда приходятся на места для тех, кто больше привык работать руками, как я уже сказала. И в отличие от представителей офисного планктона, как есть такое расхожее, выражение, те самые белые воротнички, спрос на рабочих все еще сохраняется высоким. То есть, забегая наперед, также поговорим немножечко позже о статистике, гораздо больший так называемый конкурс на количество офисных сотрудников сейчас наблюдается на рынке труда, чем на места тех самых синих воротничков. Почему же так происходит и как именно с этим борются? Итак, как именно привлекают сотрудников на эти самые места? Например, обещают полную занятость и достойный заработок, то есть даже новичкам при наличии нужных условий гарантируют доход от 100 тысяч рублей в месяц. По-моему, достойно. Вполне.
1: Более чем,
0: Для представителей рабочих профессий, конечно. А вот зарплатного потолка, например, вообще практически не существует. То есть от 100 тысяч и насколько хватит у тебя таланта. Итак, иногда это может достигать и свыше 200 тысяч рублей в месяц. То есть это не какие-то супер-сверх-специалисты.
1: Давайте бросим с вами сейчас все. Пойдемте туда, в рабочую профессию. 200 тысяч в месяц. Так.
0: Ну, например, для электриков в городе имеется без малого более 1000 вакансий. 1,3, если быть точнее. И еще свыше 400 в Ленобласти. Это у нас слесари, наладчики станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, механики и монтажники. Работодатели, как правило, предлагают достаточно достойные условия труда, то есть чем это привлекает. У них есть понятный карьерный рост, то есть те самые разряды и так далее. То есть сотрудник понимает, что если он выполняет определенную работу на определенном уровне, он, то есть научился, дошел до этого уровня, он может претендовать на так называемое повышение звания и как результат, конечно, повышение оклада. То есть эта система абсолютно прозрачная, это не может не привлекать наших потенциальных работников.
1: Ну, как у вас, у журналистов, одну статью в день пишешь всего, ну, там 30 тысяч, там 2 статьи уже 60, да, там 3 статьи, то есть я же дохожу до определенного уровня, да, и все больше и больше произвожу.
0: Ну, на самом деле, в наш век современных технологий, о нем мы будем позже говорить, количество не так уж и имеет значение, потому что искусственный интеллект может уже достаточно неплохо писать, но лучше, чем человек, конечно, пока никто не пишет. И действительно, высококлассный журналист может написать буквально вот такой материал, но он будет стоить просто большинства.
1: Те же 200 тысяч, он так, да, закруглим.
0: Не исключено, не исключено. Итак, более того, получить такую специальность, как я назвала только что, чтобы ее получить, не нужно достаточно долго где-то учиться. Во-первых, можно получить так называемое образование абсолютно бесплатно и в достаточно сжатые сроки. И немалый процент в нашем городе есть тех людей, которые из офиса приходят как раз-таки в ряды тех самых синих воротничков.
1: Послушаем музыку и выдохнем немножко. Я напомню, что на волне Моторадио замечательный Александр Цуканов, главный редактор сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

0: под замечательную музыку в формате кантри-музыки. Мы продолжаем эфир с участием газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
1: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
0: Александр Цуканов знакомит нас с как это правильно сказать, с продукцией журналистов. Не, ну как-то нехорошо звучит, да? Как-то давайте со статьями, которые опубликованы в газете, естественно, с интересными, хотя они все такие, опубликованы за последний какой-то период небольшой, там, условно,
2: неделю.
0: За неделю.
2: Неделю, да, да, абсолютно верно.
0: Продолжаем тогда. Что у нас там?
2: И продолжить я предлагаю на ноте о современных технологиях. Мы так, уже давайте. Ранее в эфире Моторадио поднимали тему. Ну, конечно, искусственного интеллекта, безусловно. И с тех пор возникли некоторые обновления в этой сфере, в том числе в юридическом контексте.
0: Так.
2: Итак, следующая наша статья называется «Право на недоверие». Стремительное внедрение в нашу жизнь самого передового, безусловно, инструмента порождает массу юридических вопросов. Какие же они? Итак, ну, сейчас у нас уже искусственный интеллект умеет и рисовать, и петь, и тексты сочинять, и видео монтировать, и много-много-много. И, конечно же, многие специалисты, которые ранее этим занимались, переживают, а не вытеснит ли их ИИ? Как он может им помочь?
0: Давайте
2: и
0: напугаем.
2: Тому подобное.
0: Вытеснит!
2: А я так не думаю. Я так не думаю. И сейчас, собственно, разберемся, почему. Почему этого не произойдет. Искусственный интеллект работает каким образом? То есть он имитирует мышление, может советовать, оценивать, то есть вполне ставить оценку. И, кстати, специалисты рекомендуют, когда задаешь вопрос ИИ, например, отправляешь ему какой-то свой текст, просить не просто дать какую-то абстрактную оценку, а оценить по 10-бальной шкале. Тогда выдается наиболее точный ответ в этом контексте. Итак, такие когнитивные, назовем их так, способности ИИ вызывают понятную тревогу. Можно ли ИИ доверять все-таки? Есть некоторые нейросети, которые представляют пользователю процесс своих размышлений. То есть можно понять, как ИИ пришел к тому или иному выводу, какие источники анализировал и так далее. Но в некоторых все-таки этот вопрос несколько затруднен. ИИ выдает пользователю ответ. Но при этом пользователь не понимает механизм мышления искусственного интеллекта, и, соответственно, ему трудно либо согласиться, либо продолжить спор, например, с ним, потому что он не понимает, какие аргументы искусственный интеллект суммировал, чтобы прийти к этому самому выводу. И самое важное, из каких источников он брал информацию, а в наше время это чуть ли не ключевой аспект доверия к каким-либо тезисам. Итак, в том числе пользователей волнует вопрос авторства. То есть всем известно, что ИИ учится на определенных уже готовых вещах. И вместе с тем, как мы используем ИИ, мы помогаем ему только больше и больше обучаться. То есть ИИ анализирует определенные произведения художников, фотографии и тому подобное, различные песни.

0: песни, музыку и уже из этого делает определенный свой продукт. Но, разумеется, творцы в некоторой мере могут быть даже возмущены. Почему они учились этому годами, а АИ берет их произведение, вносит, возможно, какие-то небольшие коррективы и выдает это за свое.
1: То почему? Есть, давайте почему? Зададимся вопросом.
0: Да, да. Да, и современные юристы, к слову, сейчас над этим активно работают, чтобы в определенной степени разграничить это понятие. Итак, третье, что волнует ныне пользователей, это вопрос приватности. То есть искусственный интеллект питается данными, в том числе. Нередко, особенно сейчас в интернете, гуляют различные инструкции на форумах, как сделать так, чтобы и чуть ли не лучший психотерапевт проанализировал твое внутреннее состояние.
1: То есть, да. Погодите, вы делитесь сокровенным?
0: Некоторые пользователи действительно делятся сокровенным.
1: Я проживаю по адресу Глухозерское шоссе, там 18, квартира такая-то. Я очень несчастный. И вот я сижу, выпиваю рюмочку. Вот меня никто не любит. Помоги мне, да?
0: Возможно, у некоторых так и может происходить. Вполне. То есть они в том числе могут доверять какие-то корпоративные документы. В том числе даже вот составлен договор в компании. Специалист некий отправляет его искусственному интеллекту, просит проверить. Но ведь это коммерческая тайна, как минимум. Но ИИ-то это все запомнит.
1: Знает, что сидит еще на чате GPT, еще сверху еще один чат GPT, который проверяет и где видит такую вот вкусную информацию с признаками приватности, он сразу ее ворует. Мы же не знаем, кстати, с кем
0: не
1: он
0: знаем,
1: там делится, да?
0: Не знаю.
1: Это железная машина, правильно?
0: В том числе и не использует ли искусственный интеллект для ответов уже другим пользователям приватную информацию, которую получил от вас. То есть не то,

0: Он звонит по телефону, и ему отвечает робот или реальный человек. Не сразу ведь можно понять. То есть человек, чтобы в обязательном порядке понимал, с кем он общается, с человеком или же с искусственным интеллектом. А сейчас уже технологии достигли того уровня, когда иногда даже опытный специалист может перепутать все.
1: Да, абсолютно
0: верно. Да. То есть абсолютно как живой человек общается. И обязательно единая цель, что искусственный интеллект все-таки создан для блага человека и должен ему помогать и понимать его внутренние убеждения, конечно же. То есть ни в коем случае не во вред, а во благо, и только во благо и в помощь.
1: И мы знаем даже в чье.
2: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: А теперь я предлагаю перейти к еще более позитивной теме и поговорить о братьях наших меньших, конечно же. «Зоофакты» называется наш следующий материал. Это наша еженедельная подборка самых интересных событий в мире животных со всей России, в том числе в зоопарках, в заповедниках и так далее. И, к слову, не только из России. «Сколько дельфинов в море» называется наш первый такой небольшой материал. О чем же он? В России дан старт масштабному научно-просветительскому проекту «Дельфины Черного моря. Изучить, чтобы сохранить».
1: То есть перепись населения.
0: Абсолютно верно. Ага. То есть будет происходить так называемая перепись дельфинов. Потому что в этой акватории водятся виды черноморских китообразных, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Трудно себе представить, как именно будет реализовываться этот проект. Полностью эту тайну специалисты, конечно, не раскрывают, но сообщают, что реализация проекта продлится до 2028 года, и будут проходить масштабные исследования, во-первых, побережья, наблюдения, то есть будут на протяжении того, как будет обследовано побережье, будут определены ключевые точки, из которых наиболее эффективно будет наблюдение, то есть, конечно, видеофиксация, фотофиксация и так далее. Также запланированы выходы в открытое море, чтобы наблюдать в открытом море уже за дельфинами. В том числе. Признаться, с нетерпением ожидаю результатов этого исследования. Очень интересно,
1: интересно
0: будет узнать.
1: Конечно.
0: Итак, тайна раскрыта. Называется еще одна наша небольшая статья, я бы даже сказала, заметка из этой самой рубрики. О чем же она? В пресс-службе новосибирского зоопарка рассказали подробности рождения трех малышей дальневосточных леопардов.
1: Ого,
0: их появление достаточно долгое время хранили в тайне, потому что мама достаточно долго их даже не показывала. То есть она была с ними в вольере, и вот буквально совсем-совсем недавно...
1: Зайди, фотограф, да?
0: Вот именно, да. И буквально совсем недавно она им разрешила выйти в народ, так сказать, показаться, но при этом мама сохраняет такой достаточно сильный уровень бдительности, потому что, как передают в пресс-службе, если она ощущает, что где-то рядом опасность, потенциальная опасность, она тут же возвращает своих детенышей в вольер.
1: Ой, вот, да? Конечно, зверюшки. Как-то в городе их мало-мало совсем, или такие какие-то...
0: В основном пернатые. Таких зверюшек у нас достаточно. И предлагаю перейти к нашему традиционному историческому блоку, который у нас в газете регулярно освещается, какие-то интересные исторические факты и достаточно иногда курьезные события из истории нашего города, страны и так далее. Наша первая статья называется «Лапотная стройка». А именно, наш корреспондент утверждает, что когда строили наш город, который, напомню, совсем недавно отметил день рождения, когда строили Петербург, этой масштабной стройке, масштабному строительству могли помешать лапти.
1: Вот я так и знал, что что-то могло помешать.
0: Итак, небольшая предыстория, с вашего разрешения даже процитирую. Однажды Петру Первому доложили, что осуществлению его великой мечты построить новую столицу мешают худые лапти. Худые, я напомню, это достаточно низкого

0: качество или испорченные лапти. Как же именно они мешают? Выяснилось, в сыром Приневском крае они быстрее изнашиваются. Соответственно, обувь первостроителей достаточно быстро переходит в негодность и очень-очень затрудняет процесс дальнейшего строительства. Как же решили эту проблему и решили ли? Тогда велели прислать из новгородской земли лучших лапотников, чтобы эти самые лапотники обучили уже местных лапотников, которые в том числе готовили обувь для наших строителей. И всем этим наставникам, их прям так называли, выдавали по 1 рублю в неделю. Ну, достаточно внушительное жалование, потому что и специалисты были ценные.
1: Корову можно было купить?
0: Вполне,
1: наверное, да.
0: Вполне. И вскоре дело благодаря этому пошло на лад. Ну, далее предлагаю поговорить, собственно, об этих самых первостроителях в уже хороших, качественных лаптях.
1: Веселые ребята, потому что все, ну, ноги в порядке, все хорошо.
0: Ноги в порядке, да. Работа кипит, активно продвигается вперед. Итак, для начала, в целом, какие же у нас были лапти, которые носили те самые первостроители? Совсем недавно было найдено массовое захоронение этих самых первостроителей, и
1: Я думал лаптей.
0: Нет, не лаптей. И удалось достаточно качественно исследовать и восстановить многие ранее неизвестные такие темные уголки истории. Например, русские крестьяне плели лапти, то есть начинали плести с задней части, а вот казаки плели уже с носка. То есть тоже можно по плетению определить, откуда приехал тот самый строитель. Высокие бортики и округлые носки также были характерны для, в том числе, выходцев. На севере, например, лапти обычно мастерили из бересты, уже с треугольными носками и достаточно низкими бортиками. Собственно, то самое исследование, о котором я говорила, точнее, находка очень важная для истории, произошла в 2014 году у нас, то есть относительно недавно. И удалось выяснить, из какого народа были те самые первостроители выходцами. Итак, город на Неве строили главным образом крестьяне с севера Заполда и Поволжья. Ну, это, в принципе, очевидно. А также представители местных народов. Это карелы и ижоры. Также именно строителями были представители неких, крестьян. То есть, например, когда Петр I строил город, назовем это так, а строителей нужно было, конечно же, достаточно много. Поэтому он издал указ, что из близлежащих деревень нужно с 2 дворов прислать 1 строителя на эту самую масштабную стройку. И так город начал потихонечку разрастаться. Достаточно интересный факт, что среди найденных останков было очень мало представителей самого трудоспособного возраста, то есть от 20 до 40 лет их практически не было. То есть в основном все люди были старше. Почему?
1: А его не жалко старика уже.
0: Так,
1: иди,
0: я только
1: там
0: что сказала, да, абсолютно верно, в определенной степени. Потому что крестьяне действительно не хотели отдавать, так сказать, рабочую силу из своих сел на стройку. И они хотели сохранить у себя таких специалистов бесценных, и поэтому отправляли кого-то постарше.
1: Иди, батюшка, иди, потрудись на благо.
0: Вполне, да? Вполне. И далее, собственно, в продолжение темы интересных фактов о нашем городе, предлагаю перейти к статье, которая называется «Как рождался Петербург». Здесь есть у нас достаточно интересное изображение, архивное изображение, их можно будет посмотреть на нашем сайте. Я напомню, что ссылки на все материалы, о которых мы сегодня говорим, будут размещены в описании к видео и со всеми-всеми интересными историческими изображениями, даже фото лаптя у нас имеется. Можно будет ознакомиться на нашем сайте.
1: Хорошо.
0: Безусловно. Итак, в целом, как же на карте страны появлялись города? Ну, всем хорошо известно, что, как правило, изначально строилась крепость, она уже обрастала небольшими поселениями, и так разрастался город. В определенной мере с Петербургом было также. И здесь мы беседуем, достаточно такое большое интервью, с кандидатом исторических наук, которая и помогла развеять некоторые мифы как раз-таки о тех самых годах, когда только строился Петербург, и о первых годах его существования. Пушкин у нас пишет: «На берегу пустынных волн
1: храните гордое молчание.
0: Можно и так.
1: Не пропадет ваш».
0: Но специалист говорит, что это в определенной мере заблуждение. Петербург совсем не на берегу пустынных волн был образован.
1: Вообще не пустынные, там
0: абсолютно не
1: корюшка
0: пустынные.
1: Есть, да, господи, что там, да.
0: Здесь было достаточно немалое количество поселений уже к тому моменту, когда сюда, так сказать, пришли строить город, то есть земли вовсе не были пустынными. Например, близ современного Большеохтинского моста располагался крупный торговый и город, в том числе. Также иные небольшие поселения были у нас, небольшие села, и иногда они были настолько маленькими, что просто не были зафиксированы до определенных находок археологических, только поэтому удавалось отследить. И в том числе некие поселения были временными. Почему временными? Потому что местность достаточно славилась, назовем это так, наводнениями. То есть люди пришли, поселились, но случилось наводнение, и, конечно же, им приходится переезжать в другой уголочек нашей территории, в том числе. Но когда Петр I, Петр Великий, планировал основать здесь город, знал ли он об этом? Наш специалист отмечает, что для него это стало неожиданностью. Он узнал уже по факту, когда случилось наводнение. И первое случилось спустя всего несколько месяцев после того, как начали строить новый город. Остановило ли это Петра Великого?
1: Нет,
0: как
1: конечно,
0: мы видим,
1: нет.
0: Абсолютно нет. Да, да, да. Были предприняты определенные меры, какие именно, вы можете узнать в нашей статье. И, конечно же, большое, грандиозное строительство великого города продолжилось. В продолжении темы, кто же строил наш великий город? Как мы уже до этого говорили, это были крестьяне. Но крестьяне были не первыми первостроителями.

0: Солдаты годились очень и очень хорошо, да. А вот с крестьян начали присылать уже несколько позже, после этого. Как я уже говорила, один мужчина с двух дворов обязательно должен был прибыть в ту местность, где планировалось построить Великий Петербург.
1: Взять лопату, молоток.
0: В том числе.
1: И вперед.
0: Да. А также, кстати, исследователи пришли к выводу, что эти крестьяне были такие достаточно рабочих профессий, то есть крепко сложенные, широкоплечие, и исходя из верхней части тела, можно было определиться, что они работали именно топорами. Ну, то есть достаточно ярко на анатомии отражается эта особенность труда. Итак, наш корреспондент уточняет, существует представление, что Петербург буквально с первых дней строили по четкому плану. У Петра Великого был грандиозный замысел, который он пошагово реализовывал. Но это не совсем так. Специалист рассказывает, что в первые годы было совсем не до регулярного плана. И, соответственно, Петербург развивался согласно древней традиции. Сначала основывалось крепость, и первые жители Петербурга ставили свои жилища абсолютно как придется, как им будет удобнее, ну или как сейчас принято говорить, ближе к работе. Поэтому улицы, первые улицы, были достаточно кривыми и извилистыми. Где кому понравилась территория, там домик и построил, а о ровных улицах на тот момент достаточно никто не думал. Но эта особенность сохранилась в планировке петроградской стороны в некоторой мере, то есть те самые несколько извилистые улицы. Но уже в 1706 году появляются первые дома, выстроенные в линии, но пока что без каналов. Например, на Адмиралтейском острове там государство строило дома для морских служителей, логично, и офицеров в том числе. И там уже возникли первые элементы так называемого регулярного города. И, наверное, последний такой миф, который помогла нам развеять специалист, с которой мы общались в рамках нашего интервью, наш корреспондент уточняет. Есть не самое популярное определение Петровского Петербурга, что город строился в какой-то мере на костях. Специалист отмечает, что это легенда. Безусловно, стройка – дело тяжелое, и такая масштабная стройка – это колоссальный-колоссальный труд. Самым сложным был период лета 1703 года. Погода была очень дождливой, холодной, крестьяне были простужены, и, конечно же…
1: Опять же, лапти там
0: лапти,
1: не всегда в хорошем. Да.
0: Вот, ага. Вот, безусловно. То есть в это время смертность была на несколько повышенном уровне, но все же не на критическом, то то есть немножечко выше, чем при обычных условиях. Но при этом в исторических документах есть указание, что болезней как таковых, которые могли массово повлиять на стройку, в Петербурге не было. То есть достаточно тщательно за этим следили, в том числе пресекали всякие попытки, вспышки инфекции и так далее. Поэтому благодаря этому всему Петербург был построен и совсем недавно отметил 323-летие.
1: Спасибо вам большое за увлекательный рассказ. Надеемся, что ваши журналисты, окрыленные нашей похвалой, будут еще лучше писать и при вашей поддержке на интернет-сайте газеты. Напомню, что у нас Александра Цуканова, замечательная главред сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Услышимся снова через неделю в это же время на этом же месте. Всем удачи, успехов, любите свой город и читайте газету. Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
2: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире.

0: И Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 286 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки 7 ДТП, пострадал 1 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. The cure for the blues.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
2: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
1: Что именно?
2: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то? Какие-то налоги с этого?
1: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать. Да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат, с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Ага. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с прокате. Открытой страховкой, да, ну, то есть в прокате, ага. Когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск, да, что в случае...
2: А если вы будет... изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом, наконец, там обяжут страховые компании?
1: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ нельзя.
2: А вы каким-то конкретным или много каким?
1: Всем. Ну, то есть сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми. Но тенденция рынка такая, что не оформляют.
2: А они такие, да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом, а, мотоцикл, извините.
1: Да. Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь, можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, как-то так. Вот это основной риск, да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы, мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
4: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Вот, там дорога,
14: а дальше. Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
16: «Apple Jam». Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Два очень интересных дня рождения. В 1740 году в этот день родился Донатьен Альфонс Франсуа Маркиз де Сад. Патриарх философии либертинажа, основоположник садизма. Более 27 лет своей жизни он провел в тюрьме. Умер он в доме для умалишенных в Шарантоне на окраине Парижа. Высказывал мысль о том, что только обнажив порок и доведя его до абсолюта, можно рассчитывать на то, что он потеряет для человека привлекательность, и таким образом человек вернется в русло естественной добродетели. Но, судя по всему, он ошибался. В этот же день, только в 1743 году, родился Джузеппе Бальзамо, он же Алессандро Калиостро. Его упорно называют шарлатаном и авантюристом, но тогда почему его так любил народ Франции и так боялся папский престол? Не все так просто, ведь он действительно предсказал падение Бастилии и воцарение Наполеона Бонапарта, а потом и его падение. Если он и был фокусником, то гениальным, многие из его мистерий ставят в тупик к мастеров иллюзионного жанра и физиков. К нему тянулись самые неординарные люди своего времени. Ну и, конечно же, известна история про то, как однажды любопытные спросили у кучера графа, правда ли, что Калиостро действительно 4000 лет. «Не буду врать, не знаю», — ответил кучер, «но за те 300 лет, что я у него служу, он ни капельки не изменился». Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами.
2: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко Триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, части. Большие, да.
1: Да, да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, так сказать, случайно мисс Крик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности. На спереди 23-й, сзади 20-й, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе Road Glide, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь, ну, как сделать
2: шутку. Прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя автобусы 22,5, а тут 30. Еще и пнемо спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Вы, Анна, руководите этим всем делом или непосредственно прямо сама приезжаете на работу, одеваете вот этот комбинезон этот вот вонючий?
2: Значит, вонючий. Забудьте эти времена, старые граждане.
1: Вырезаем это, да, хорошо. Одевайте чистый комбинезон. У вас висит радиостанция, здесь Моторола какая-нибудь. Здесь у вас там сотовые телефоны, вся обвешанная разными измерительными приборами. Подходите в свою мастерскую в арт-мотогараже. Там люди встать смирно, дают честь, и вы говорите, да продолжайте работу, так?
2: Слушайте, ну идея, конечно, хорошая, чтобы я приходила на работу, переодевалась в комбинезон рабочий. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. А на данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Blues Radio. Radio. Radio. Best.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Блюз на Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Soundcheck. Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио, ну и, естественно, для этого времени и дня недели. Как всегда, сегодня мы с вами послушаем новинки рок-музыки в самых разных форматах, ну, естественно, в рамках нашей радиостанции. Что новенького появилось, узнаем прямо сейчас, начав сегодняшнюю программу, как и всегда, с тяжелой музыки.

ну, достаточно нервные ребята, трэш-металлическая команда под названием Killers Legion, и альбом Salvation on Demand. Это румынская команда, трэш-металлическая, как я и говорил, 10 треков внутри альбома, ничего о группе я не знаю, но понравилось. Да, впрочем, вся программа может как раз с такой формулировкой и быть обозначена. Понравившаяся музыка мне, надеюсь, и вам в этой передаче каждую пятницу.

давно. Это испанская команда из Бильбао. Это, как они интересно пишут о себе, баски кантри. Это, видимо, провинция басков, наверное. Вот такой вот любопытнейший коллектив, работающий опять в таком спид, трэш, хэви формате. Новый альбом, полноформатник, третий по счету полноформатный альбом. Много синглов выходило. Называется пластинка While Everything Collapsed, то бишь, когда все к чертовой матери сломается. И трек под названием While Everything Collapsed, также, как и название альбома заглавный, прямо сейчас мы с вами и послушали. Идем далее.

Еще одни оторванные ребята из города Канзас-Сити, штата Миссури, Соединенные Штаты. Команда называется Hellweight в одно слово. И трек Thou Shalt Kill. Вот так вот. Ничего, опять-таки, о группе особого неизвестно. Но каждый новый альбом коллектива, работающего в подобных форматах, как раз вызывает лично мой интерес. Начинаю смотреть, что же там, когда, собственно, основано и так далее, где базируется. И видим, что с 2007 года эта группа присутствует на рок-сцене и работает вот в таком вот формате. Death, Thrash Metal, Thrash Power Metal. Вот так вот это все называется. Ну, а душа чем успокоится? Конечно, блюзовой музыкой. Сегодня это исполнитель по имени Дэн Пен. И композиция Blues of the Mounds Club.

ну, классический блюзовый формат, электроблюзовый, замечательный музыкант по имени Дан Пен исполняет композицию Blues of the Mons Club. Вы, наверное, и слышите в припеве, кто прислушивается. Так что сегодня блюзовая музыка вот такая. Кстати, напомню, что все наши подкасты сопровождаются трек-листами. Можно почитать буквы, как пишется имя того или иного исполнителя. Все это есть в подкастах. Если что-то зацепило, можно зайти и посмотреть, так сказать, чтобы потом уже самостоятельно найти то, что нравится. Ну, страна исполнителя — Соединенные Штаты. Классически, так сказать, все это выглядит в Америке. Это блюз и есть. Ну, а мы идем далее по нашему списку.

Американская команда Rare Form, то бишь старая, древняя, доисторическая форма, видимо, не знаю. Pulling Me Down называется альбом и композиция «Адреналин» на Моторадио. Никакой информации о коллективе вообще нет. Ну и вот плавненько мы переходим к коллективам с именами. И начнем с группы Masterplan, которая выпустила на этой неделе супер новый сингл.

Группа «Мастерплан» на Моторадио с композицией «The Call». Как сообщает гитарист, основатель группы Роланд Грэппоу, вот эта конкретная композиция «The Call» самая сложная и противоречивая на альбоме, который выйдет, надеемся, когда он тут обещается, в 2026 году. Будет называться пластинка «Метаморфозы», «Метал-морфозы» с буквой «Л». Первый студийный альбом, первый новый материал с 2013 далекого года. И, как сейчас это модно, многие группы как раз заранее публикуют синглы, публикуют видео, клипы с этими синглами, дабы прикормить, так сказать, задать интерес некий. Ну, а нам его задавать не надо, мы и так группу «Мастерплан» любим, уважаем и слушать будем в любом случае без всяких предварительных релизов. Так что, друзья мои, в нашем блоке именитых музыкантов группа «Мастерплан», а далее супер новый сингл, ну они все здесь супер новые, конечно, от группы «Striper».

как всегда, хорошо, собственно, и говорить особо не о чем. Следующий трек от группы Black Swan, который я ошибочно принял альбом за вышедший только что, хотя вышел он на самом деле еще в феврале. Ну, бывает такая путаница в голове, но так как я уже трек отобрал, я думаю, почему бы фрагментарно и не послушать хорошей музыки.

отметим про себя замечательную пластинку от группы Black Swan, которая, ну, уже она есть, называется «Парализованный», наверное, «Paralyzed». И сегодня, приоткрою маленький секрет, она прозвучит, скорее всего, эта группа, этот же трек, возможно, фрагментом, в следующем часе, который мы проведем традиционно в конце месяца с участием магазина «Аудиомания», бывший «Диез». Так что также будьте, так сказать, на связи, дослушаем в следующем часе. А далее у нас в сегодняшнем нашем трек-листе в программе «Саундчек» Эрик Грюнвалл с новым альбомом и треком «Twisted Lullaby». Lullaby, вот, без этого «или» в конце. В общем, хорошие люди у нас сегодня на частоте радиостанции «Моторадио».

новый альбом вышел у Эрика Грюнвелла, шведского рок и метал вокалиста, так сказать, которого вы все знаете, и композиция Twisted Lullaby как раз с этой пластинки мы с вами и послушали фрагментарно. Кусочками слушаем, потому как музыки много, сегодня даже 26 треков, но уже примерно начинаем приближаться к середине передачи, и как раз здесь у нас несравненный, величайший сэр Пол Маккартни с новым альбомом. Всех поздравляем, друзья мои!

Ой, слава тебе, вы Всевышний, за то, что такие люди великие еще с нами пока. Называется пластинка «The Boys of Dungeon Lane» на нашей волне. Представлен треком, он уже звучит у нас в рубрике «Новая музыка». Называется сингл, ну сингл, а теперь это полноформатный, полноправный трек с этого альбома. Называется «Home to Us». Сообщается, что здесь на барабанах играет сам Ринго Стар. Дуэтом с Маккартни поет, бэк-вокал исполняют милые дамы по имени Крисси Хайнт и Шарлин Спитери. Ну и также считается, что пластинка и вся ее тематика связана, вдохновлена детскими воспоминаниями сэра Пола Маккартни о Ливерпуле. Ну, как бы то ни было, идем вперед. Следующий трек от Тони Джо Уайта, который давно уже не с нами, но вот как неудивительно, выходят альбомы ремастированные, пересведенные, и новая работа вот такая, в таком, знаете ли, современном темпоритме. Тони Джо Уайт, «Jake Lake Kid» называется трек.

Ну, в чем дело здесь, друзья мои? Пластинка называется The Swamp Fox. Выпущен альбом на текущей неделе, как и все здесь практически в этой передаче. В сотрудничестве с группой Flying Mojito Brothers. Танцевальный релиз, как сами они себе написали, те люди, которые выпустили эту работу. Ну, весь альбом действительно в таком полутанцевальном стиле, что, конечно, удивительно, казалось бы, для блюзового Тони Джо Уайта, но оказалось весьма себе неплохо. Далее из новинок у нас великолепная, несравненная Тарья Турунен с новейшим синглом «The Trace Outlives».

такая музыка, мне кажется, из разряда, я бы сказал так, из разряда той музыки, которую обязательно нужно слушать на очень хорошем таком аудиокомплексе, на простом таком вот в автомобиле, обычном автомобильном приемнике, тут многое что теряется. Так что, ну, правда, любители этой музыки и так это все знают, и что об этом говорить. Тарья Турунин на Моторадио с треком «The Trace Out Leaves». Будем подрезать музыку немножко, дабы попадать в расписание задуманное.

Американская команда под названием Shinedown в одно слово. Новый альбом у этих музыкантов вышел также на этой неделе. 2026 года релиз. Называется он буквами или цифрами, тут непонятно. E18HT. Вот такое сочетание. Но, видимо, может, номерной знак. Непонятно, что имели в виду. 18 треков внутри. Ну, очень разные такие и по продолжительности, и по смыслу. Но один вот понравился. Называется композиция 365. И вот, собственно, она у нас и прозвучала. Я напомню, друзья мои, что наши передачи представлены в подкастах. Я говорю об этом все время, но поверьте, действительно не зря, потому что технология очень удобная. Подписывайтесь, найти нас легко. Моторадио в любом поисковике. Моторадио подкасты набираете и попадете куда нужно, прямо к нам.

заслушались уже, да. Испанская группа Star Beast на нашей волне с синглом, который называется Rise. Ожидается новый альбом, но пока информация очень такая невнятная. Посмотрим. Может быть, что-то интересное будет. Будем следить. Да мы все время следим за новинками. Идем далее. Delta Generators группа. Называется Mr. C.

Американская команда Delta Generators. Прямо, ну, вот понравился вообще альбом. Такой вот классический такой блюз-рок, очень правильный. Брайан Темплтон на вокале здесь, Чарли О'Нил на гитаре, Рик О'Нил на басе и Джефф Армстронг на барабанах. Релиз 22 мая 2026 года этого альбома. 15 треков внутри, все хорошие, друзья мои. Так что имейте в виду. Побежали далее. Boys from Heaven. Композиция Hotline.

А еще одна американская команда, как я уже говорил, Boys from Heaven, с альбомом The Wanderer и композицией Hotline. Отметим, ну, явное такое возвращение вот такого красивого, распевного мелодик рока. Не то чтобы такая массовая тенденция, но вот лично я ее вижу, и слава богу, с коллективы, живущие сейчас, весной 2026 года, казалось бы, такой древний формат все-таки используют. Это очень здорово для нашей аудитории, которой явно уже надоели все эти рэпы и прочие разные ответвления и попытки как-то самовыразиться. Вот, друзья мои, классика жанра, так сказать.

This is where the show begins. Название альбома, в который вошла композиция Sober. Музыкант зовут Дан Берн. Он у нас великобританец из битловского Ливерпуля. Отметим про себя тоже очень хорошую пластинку. Вообще сегодня как-то удачно у нас с материалом.

канадский исполнитель, которого зовут Тим Хикс. Такой вот кантри-певец, автор песен, проживает в штате, в провинции Онтарио, в городке Броквилл. Ну, дебютный сингл вышел у него в 2012 далеком году. 18 хитов, вошедших в десятку лучших в Канаде. Среди альбомов также есть два получивших награды. И вот новая работа, новый альбом, который как раз и содержит вот эту вот композицию под названием «Chasing the Sun» на Моторадио. Вот такие вот замечательные сегодня музыканты, на мой личный взгляд. И с такими интересными названиями. Например, следующий исполнитель называется «Килиманджаро».

шведский проект «Килиманджаро», тоже где Швеция, где Килиманджаро, но вот умудряются и так. Композиция «Watching Over You» на моторадио. Далее трек от группы «Nashville Pussy», прошу прощения, с треком «Gonna Do It Some More».

Да, вот такие вот музыканты из города Атланта, США, естественно. Ну, такие старые товарищи с 1998 года присутствуют на рынке. Альбом называется «10 дюймов Pussy Season 1 EP». И вот с него как раз трек под названием «Gonna Do It Some More» на Моторадио. Идем мы далее. Слушаем группу «Spook» с композицией «Последняя электричка» «The Last Train».

такой музыкальный проект под названием «Spook The Last Train» на Моторадио. Далее у нас предпоследняя композиция сегодняшнего длинного трек-листа — Ники Ти and the Snake Charmers. Композиция «Waiting of the Sunshine».

и на этой позитивной ноте сегодня мы с вами и распрощаемся, друзья мои. Удачи нам всем в жизни, в бизнесе и так далее. Вы слушаете, напомню, радиостанцию Моторадио, программу «Саундчек», новинки недели. Завершает программу группа «Seisha Avenue» с композицией «Wait No More 2.0». Меня зовут Александр Цыпин. Счастливо вам, друзья мои. До новых встреч по пятницам.

хорошего настроения. Now everybody, have you heard?

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.